0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. На повестке дня у нас, кстати, будет очень шаговая тема.
1: Ну, конечно, я догадался, о чем будет разговор. Сегодня про белорусскую обувь. И знаешь, что меня удивило? В Беларуси ее делают около 70 организаций. 70! Это же целая обувная армия.
2: Да, и больше 3000 моделей в год. Хочешь кроссовки, хочешь сапоги, хочешь строгие ботинки. Выбор такой, что можно неделю выбирать, ну и все равно не определиться.
1: При этом около 90% всей обуви из натуральной кожи. А это уже серьезно. Потому что сейчас многие бегут за дешевой синтетикой, а потом через 2-3 месяца жалуются, опять развалилась.
2: Ну, тут уже каждый сам волен выбирать, конечно, но когда нужна обувь, которая и через 3 сезона будет выглядеть прилично, натуральная кожа определенно выигрывает.
1: Кстати, при этом белорусские производители активно развивают интернет-магазины. Сейчас можно зайти на сайт и посмотреть наличие в нужном размере. Удобно. Хотя я до сих пор хожу в магазин и мучаю продавцов. А можно померить? А эти чуть шире, а эти чуть уже?
2: Если ты считаешь, что это хороший лайфхак познакомиться, то вряд ли. А если просто не доверяешь фотографиям, то удивлю. Сейчас на предприятиях повсеместно внедряют роботов и искусственный интеллект. На некоторых этапах обувь делают почти без участия человека.
1: Вот это уже интересно. Роботы шьют нам ботинки. Я когда это услышал, подумал, ну все, скоро и шнурки сами завязываться будут. Хотя, если честно, это здорово. Точность выше, брака меньше.
2: И самое главное, для нас, покупателей, ничего не меняется. Ты все равно получаешь обычные кожаные сапоги или ботинки, которые пахнут натуральной кожей, хорошо сидят и служат долго. Просто теперь их делают с помощью умных технологий.
1: Вот за это и можно гордиться, когда в стране не просто делают обувь, а выводят производство на такой уровень, что даже в Европе нашу обувь ищут. При этом качество остается тем самым, за которое всегда ценят.
2: Так что, если выбираете новую пару, посмотрите, что делают у нас. С вами были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем пока-пока.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить. Зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: В Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Ты слушаешь Радио Витебск. Радио.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебск. Гид по-нашему. Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
1: Влад Кузьмин
0: и Настя Гордеева.
1: Мы вам расскажем, какие белорусские товары, места и производства знают и любят абсолютно все. Про тему, о которой мы сейчас поговорим, могу сказать только одно – большая.
0: Да, мы говорим про БелАЗ, про те самые гигантские самосвалы, которые знают во всем мире. Они работают больше, чем в 80 странах. Это уже не просто техника, это белорусский монстр на колесах.
1: Главный из которых – БелАЗ-757-10. Самый большой в мире самосвал. Грузоподъемность 450 тонн. На испытаниях возил даже больше. Этот грузовик размером с большой дом. В его кузове спокойно поместится детская площадка, а в моторный отсек влезет пара легковушек. Ну или целая однушка. Тут уж измеряйте, как вам нравится.
0: Я, когда это услышал, сразу подумал, ну все, теперь я знаю, где буду жить, если на квартиру не накоплю. Главное, чтобы мотор не завели, пока я сплю.
1: А чем было бы плохо? Дом на колесах. Кстати, что касается дома, говорят, что за раз он может перевести кирпичный дом вместе с фундаментом, крышей, мебелью и жильцами. И делает это, кстати, на скорости до 60 км в час. Так что даже не дом на колесах, а целый передвижной микрорайон с доставкой.
0: И неудивительно, что его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Мощность у него как у двухсекционного тепловоза. Это уже не грузовик, это белорусский Волод, который может и дом перевести, и при этом не запыхаться.
1: При этом БелАЗ постоянно придумывает что-то новое. Сделали даже самосвал на аккумуляторах. Но самое интересное – это роботизированный комплекс. Беспилотные самосвалы и погрузчики работают вместе, а управляются дистанционно. И управлять, кстати, ими можно из любой точки мира. В детстве играли с игрушечными, а теперь пожалуйста.
0: Представляешь, сидишь где-нибудь в Таиланде на пляже с коктейлем и рулишь самосвалом в Беларуси. А твой начальник думает, что ты на работе. А нет, ты отдыхаешь, работаешь. Вот это уже настоящий прогресс.
1: Главное, чтобы такую работу потом начальник оплачивал. Поэтому для тех, кто любит совмещать приятное с полезным, вполне себе тема. А если серьезно, то производительность таких роботизированных самосвалов выше аж на 20%. Они могут работать без остановок и на уровне самого лучшего водителя.
0: Вот это и есть настоящая гордость, когда в стране делают технику, которая не просто огромная, а еще и умная. И при этом она востребована по всему миру.
1: Именно. БелАЗ — это уже не просто завод. Это символ белорусского машиностроения, которое умеет удивлять и не боится будущего.
0: Так что, если когда-нибудь увидите эти гиганты вживую, знайте, это не просто огромные машины. Это белорусская гордость на колесах. И да, в их кузове действительно можно жить. Главное, не забыть ремень безопасности.
1: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
0: До встречи в эфире. И если вдруг увидите БелАЗ, не пытайтесь его обогнать.
2: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания Виконт Бай.
3: Летом остудить. Зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: и хитрости в программе «Полезный завтрак» на Радио Витер.
1: Категория 12+.
2: Какой овощ снижает уровень холестерина, сколько картофеля белорусы съедают в год и как приготовить аппетитные сырные вафли. Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Красный болгарский перец помогает снизить уровень плохого холестерина в организме. Как отмечают диетологи, каждый овощ содержит множество различных типов самых сильных антиоксидантных соединений. Одно из них – капсантин. Он отвечает за цвет красного перца и перца чили. Это вещество – очень сильный антиоксидант, оно повышает уровень хорошего холестерина в организме и борется с плохим. Лучшим выбором считается красный болгарский перец, поскольку в нем также содержится большое количество витамина С, вдвое больше, чем в лимоне. Каша из любых круп полезна для здоровья, так как содержит минералы и микроэлементы. Однако попытки улучшить их вкусовые качества различными добавками не принесет пользы для организма, отмечают медики. Особенно вредно приправлять это блюдо сливочным маслом и различными зажарками, так как они провоцируют приток холестерина в сосуды. Также стоит ограничить употребление соли, поскольку она задерживает жидкость в организме, а это, в свою очередь, приводит к развитию гипертонии. Полезнее не варить кашу, а заваривать кипятком и давать им настояться.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. Будь на волне.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: драники – одно из самых узнаваемых и любимых блюд белорусской кухни. И хотя картофельные оладьи по похожим рецептам готовят в разных странах мира, белорусские драники завоевали популярность благодаря особому вкусу, национальным кулинарным секретам и свойствам белорусского картофеля. Стоит отметить, что наша страна первенствует по количеству бульбы на душу населения и ее потреблению. По статистике, Беларусь съедает более 180 килограммов картофеля в год. Драники в Беларуси стали популярны с 19 века. Название блюда пошло от слова «драть», то есть «тереть». Чаще всего драники ели на завтрак. Наилучшим дополнением к ним была свежая домашняя сметана. Кроме того, драники ели с мочанкой, маслом, жареными шкварочками с луком. В национальной кухне есть и другие способы подать блюда, например, в горшочках. Для этого готовым драникам добавляют обжаренный лук, морковь, грибы, домашние колбаски и сливки, а потом томят в печи или в духовке.
1: Полезный завтрак. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Пожалуй, в каждом доме сейчас есть вафельница для выпечки толстых венских вафелей. Наверняка в копилке хозяек есть не один десяток рецептов их приготовления. Предлагаю вам сегодня попробовать сырные вафли. Нам понадобится полстакана кефира, чайная ложка без горки соды, щепотка соли, стакан молока, 2 куриных яйца, 1 столовая ложка сливочного масла, щепотка сахара, стакан муки и 120 граммов твердого сыра. Кефир выливаем в миску, добавляем разрыхлитель, соль, перемешиваем, добавляем стакан молока. Яйца взбиваем, добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем. В получившуюся смесь всыпаем щепотку сахара и муку. Снова тщательно все перемешиваем. Тесто должно получиться такой консистенции, как на оладье. Добавляем в него натертый на крупной терке сыр. Вафельницу хорошо разогреваем, выливаем в нее тесто и закрываем крышкой. Выпекаем до готовности. К столу подаем горячими. Всем приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Реклама.
2: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
3: С 16 по 19 июля акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Яттис йогуртное с наполнителем клубника-земляника. 1 рубль 45 копеек за 70 граммов. Шоколад Милка, молочный миндаль, фундук. 4 рубля 69 копеек за 140 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Радио Витебск.
1: Вива Виктория.
2: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Чудо с косичками, воробушек или четырехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике. Каждый называет как нравится, но все это про Ольгу Корбут. Девушку, которая покорила весь мир не только новаторскими упражнениями на снарядах, но еще и своей улыбкой. Отец-инженер, мать-повар, три старшие сестры и сама Оля. Боевая девчонка, для которой верхом желаний было завоевать расположение мальчишеской компании. Поэтому куклы и платья шли мимо. История со спортом началась со второго класса, когда на Корбут обратил внимание физрук школы и отвел ее в секцию спортивной гимнастики. Благодаря своему пробивному характеру и трудолюбию, на просмотре в детско-юношескую спортивную школу Олю заметила Елена Волчецкая и взяла на поруки. Немногим позже Ренальд Кныш, тренер, у которого занималась вся элита гимнастики, назвав девчонку толстушкой, пригласил ее в свою группу. С тех пор первую ступеньку на пути к пьедесталу Корбут можно было считать пройденной. Второй ступенью к золоту Олимпиады для той самой толстушки стал чемпионат СССР в 70-м году, где Ольга завоевала золото и вошла в сборную СССР. Но пик популярности пришелся на 72-й год. Тогда гимнастка невероятно выступила на играх, выиграв 3 золотых и 1 серебряную медали, покорив при этом не только судей, но и мюнхенскую публику. Там же к Корбут прицепилось сразу 2 прозвища – «Чудо с косичками» и «Воробушек», что тоже неудивительно. Рост всего 152 сантиметра, а вес 39 килограмм. Выступление Оли на Олимпиаде с новаторским упражнением, которое позже и назвали петлей Корбут, принесло ей баснословную известность и вызвало гимнастический бум в США, после чего поступило приглашение отправиться в турне по Америке. Там «Чудо с косичками» встретилось с президентом США Ричардом Никсоном, который подарил ей золотую брошь с гербом Белого дома. Кстати, Корбут и тут отличилась, назвав Никсона в лицо большим мальчиком, просто потому что не знала, кто перед ней. Прежде чем Ольга уйдет из спорта в 78-м, она пополнит коллекцию россыпью медалей чемпионата мира 74-го года. А в 76-м станет чемпионкой Олимпиады в команде и завоюет серебро на бревне. Свой след звезда спорта оставила не только в гимнастике, но и в кинематографе и литературе. Про нее снят фильм «Чудо с косичками» в 74-м году, также в огромном количестве фильмов и сериалов. Имя и персонаж Ольги Корбут – это буквально эталон гимнастики того времени. А в 92-м году сама звезда спорта написала и выпустила книгу под названием «My Story – The Autobiography of Olga Korbut». Проще – свою автобиографию. Что касается жизни помимо гимнастического ковра, в 77-м году получила диплом исторического факультета Гродненского университета. Успела поработать тренером. А вот с отношениями, как с гимнастикой, с первой попытки не вышло. В 78-м вышла замуж за Леонида Барткевича, солиста группы «Песняры», с которым прожили вместе 22 года. За это время семья успела родить сына, переехать в США и обосноваться там. Затем у Ольги был второй брак с другом семьи, журналистом Алексеем. А третьим мужем стал американец Джей Шенфилд, специалист по маркетингу. Как признается сама чемпионка, маленькие бриллианты она никогда не любила. Ей нужны только большие. Поэтому и мужчин Оля всегда выбирала соответствующих. А новый муж как раз из богатой семьи, плюс получил хорошее наследство. Проблемы слуха в жизни Корбут тоже было немало. Нюансы со здоровьем, обвинения в краже еды из магазина и продаже олимпийских трофеев из-за финансовых трудностей. Эту нелепицу Ольга быстро опровергла в своих социальных сетях, а позже дала интервью, где рассказала, что с деньгами у ее семьи все в порядке. А вот журналистам не стоило искажать факты. Как бы там ни было, Ольга Корбут из всех ситуаций смогла выйти победительницей. Она живет в Аризоне, дает частные уроки гимнастики, разработала авторскую фитнес-программу, каждое утро бегает на каньон и регулярно выбирается с мужем на природу и рыбалку, плюс обожает шопинг. Пожелаем Ольге крепкого здоровья и семейного счастья. А Радио Витебск в рамках рубрики «Вива Виктория» продолжит знакомить вас с выдающимися белорусскими спортсменками.
1: «Вива Виктория». Наша музыка. На Радио Витебск.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный свежо, сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Славянский базар в Витебске собирает гостей на всех сценах города. Фестивальное субботнее утро стартовало с соревнований по автозвуку и с мотовыставки. В рамках феста уличного искусства на семи ветрах они начались с 8 часов в парке Тысячелетия Витебска и продлятся до 8 вечера. В 10:30 центральный спортивный комплекс примет молодежную платформу «Формула будущего» в ходе Дней молодежи. На Пушкинской площади с полудня пройдет джазовый фестиваль в рамках Дней союзного государства. В 17 часов на площади Тысячелетия развернется республиканская акция МВД «За безопасность вместе». В 18 часов в летнем амфитеатре пройдет Кубок юмора. В этом году в КГВН соберет команды «Борцы», «Доктор Хаус» и «Регионы». В 20 часов на площади Победы всех ждут на гала-концерте закрытие Дней молодежи. В 22 часа в летнем амфитеатре зрителей ждет одно из самых ярких событий конкурсной программы фестиваля – концерт 35-го международного конкурса исполнения телеэстрадной песни «Витебск». В первом отделении на сцену выйдут участники легендарного конкурса, чтобы побороться за звание лучшего. Белорусская Елена Кузнецова в первый день выступит предпоследняя под номером 18. Конкурсанты исполнят мировой хит, а второе отделение концерта – это подарок для всех поклонников большой сцены, выступит Аня Лорак. Аграрии Беларуси намолотили 1 миллион тонн зерна. По данным Минсельхозпрода, убрано 12% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Урожайность держится на уровне в 42,5 центнера до гектар, что почти на 4 единицы больше, чем в прошлом году. Объем намолоченного зерна в Витебской области составляет 55 тысяч тонн. Как отмечает канал ОНТ, в прошлом году рубеж 1 миллион тонн был преодолен только к 23 июля. Сейчас уборочная кампания идет с опережением графика, и темпы работ сохраняются на высоком уровне. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 24-28. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер «Турагент».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: радио Витебск.
1: Ну что, друзья, доброе утро всем, бодренькое, оно, знаете, такое прекрасное и невероятное, я бы сказал, такое очень раннее, очень кайфовое, потому что, знаете, мы вот прямо как-то с корабля на бал, в общем-то...
2: Вот с этого и надо было, дорогой друг мой, начинать, понимаешь, вот у тебя начиналась отбивочка самое время, надо было самое время узнать, что мы не спали, поэтому, друзья, поднимаемся все дружно, действительно, с корабля на бал, но самое главное, с хорошим настроением.
1: Ой, это да. Слушайте, получили невероятную дозу впечатлений. Вы все обязательно увидите первыми в наших социальных сетях. Подписывайтесь на ТикТок, на ВКонтакте, на Инстаграм и на Телеграм волны радио Витебск. Для вас там все самое-самое актуальное.
2: Ну а что касается сегодняшнего дня, актуальность — это мы. Поэтому на связи 5 часов Кузьмина Гордеева. Оставайтесь с нами.
0: Самое время на радио Витебск. Радио Витебск. Настроение выходного дня.

0: только ты, концерт ночной.
1: Кока моей
0: прекрасный.
1: Мечты. Вот так о, вот. Давай говорить
0: ну, слушай,
1: так.
0: Ну ладно, ну рассказывай.
1: Ну зацепила же, ну
0: зацепила.
1: Да, меня?
0: Меня тоже
1: нет,
0: зацепило,
1: подожди,
0: на
1: то есть
0: деле.
1: По дороге на работу ты мне говоришь, что тебя тоже зацепило, по крайней мере, что касалось ее такой небольшой смены жанра.
0: Ну,
1: а,
0: конечно,
1: теперь, на меня сваливаешь.
0: Ну,
1: да,
0: ну,
1: меня
0: смотри,
1: зацепило.
0: Это
1: да.
0: Не смена даже больше жанра. Это сейчас все-таки артисты переходят от такого формата, как это. Вот есть версия записная студийная, да, которая выпускается и на радио, и все мы ее слушаем в других музыкальных платформах, да. А на концерте для того, чтобы разукрасить все это звучание, чтобы не было так, ну, прямолинейно, они добавляют туда больше роковости, вот этого вот рок-звучания. Поэтому да,
1: нет,
0: круто.
1: Ну слушай, во-первых, давай начнем с того, что не каждый артист может взять в руки сначала гитару, потом клавы,
0: ой,
1: потом еще и барабаны,
0: да.
1: И все это сделать хорошо. Поэтому пускай добавляет, что хочет, получается классно.
0: В общем-то, все вот это вот в обработанной такой концертной, я бы сказал, лайв-версии вы можете услышать и увидеть в наших социальных сетях. Подписывайтесь туда обязательно. Я думаю, что через минуток энное количество, 10-15, уже появится где-то на просторах наших социальных сетей, Viber, либо TikTok. Да,
1: где-нибудь точно.
0: Где-нибудь обязательно появится, как это все звучало. Ну а пока давайте насладимся студийной версией трека, который, одного из треков, который исполняла Клава Кока.
2: Радио Витебск. Твой выходной, твоя любимая музыка.

0: ночью.
1: Реклама на радио Витебск.
0: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 16 по 19 июля акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Белый Полюс фисташка 1 рубль 29 копеек за 70 граммов. Напиток газированный Квасыч 1 рубль 49 копеек за 1 литр.
0: Ника, давайте экономить вместе.
3: Почему ты такая счастливая?
0: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
3: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждой.

0: купить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Слушайте, мы тут решили узнать, что же сегодня будет у кого из вас, знаете? Вот конкретно у каждого из вас. Вообще, ну как можно предположить такое? Но мы постарались.
1: Да, конечно, постарались. Не просто постарались, а, знаете, вот наколдовали буквально в прямом смысле слова. Поэтому, друзья, то, что сегодня у каждого из вас будет все хорошо, мы вам обещаем.
0: Ну, слушайте, вот прям-таки, вот 100%, если вам еще кто-то в это утро субботнее это не сказал, вот мы от лица волны радио номер один в регионе, радио Витебск, говорим вам об этом. Все будет замечательно. Достаточно улыбнуться.
1: И не просто улыбнуться, друзья, а улыбнуться так, чтобы заулыбались все вокруг.
2: Радио Витебск. Отдыхай под любимую музыку.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Дипломаты Беларуси, России и Узбекистана обсудили перспективы многостороннего сотрудничества. США приступили к новой серии ударов по Ирану. Атаки велись седьмую ночь подряд. Иран заявил, что перейдет к наступательным действиям, если Штаты продолжат атаки. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».
4: Hi, this is Madonna.
5: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Ольги, ну, поют тут так, это не я придумала, если что. Но на самом деле, да, друзья, мы вас знаете куда приглашаем? В наш хит «Привет», потому что совсем скоро он стартует на волне, а это значит, что есть возможность с кем-то поздороваться, кому-то признаться или кого-то пригласить.
1: О, это замечательно. Номера для Вайбера и Телеграма 7071-071. Присылайте туда свои приветики. Мы в 45 минут каждого часа зачитаем абсолютно все. Поэтому не останетесь без приветов на волне. Погнали.
2: Радио «Витебск». Слушай свое.

0: привет на радио Витебск.
1: Итак, вот, пожалуйста, пролетело достаточно небольшое количество времени, а мы уже с вами открываем по-медленному наши мессенджеры Viber, Telegram и смотрим, что же вы нам туда набросали, кому вы хотите сегодня сделать более-менее приятные сюрпризы вот посредством приветов.
2: Ну и знаете что, друзья, если вдруг вы еще не успели нам написать, то напоминаем номер 7071071, номер един для Viber и Telegram, поэтому не мешкайте, пишите, все обязательно зачитаем. Ну и что касается тех, кто уже успел написать, первым на связь выжил Александр. Он говорит всем доброе утро и хочет поздравить, между прочим, с днем рождения Осиповича Вову и Павловского Владимира. Желаю самое главное крепкого здоровья, пишет Саша. Ну а мы, собственно, присоединяемся. Ну и, конечно, поздравляем ребят, между прочим, двоих, напоминаю, с таким замечательным днем.
1: А вот присоединяется к нам Юлия. Она вот в контекст концерта, видимо, говорит. Доброе утро, радио Витебск, передайте, пожалуйста, моей любимой Валюшке-подружке то, что пора бы проснуться и выйти все-таки на работу. Концерт концертами ночные, а на работу идти нужно.
2: Мне, знаешь, что интересно, Валюшка-подружка, она уже опаздывает или это просто такой, знаешь, ранний будильник, а ей там, не знаю, к 4 вечера на работу?
1: Я не знаю.
2: Ну и, собственно, что касается последнего привета, тут все коротко и по делу. Марина свой привет передает мужу Коле и другу мужа Олегу, которые прямо сейчас отдыхают за городом. Вот так.
1: Ой, мне нравится. Татьяна говорит: доброе утро, Саша, приедь, забери меня после концерта, пишет нам Татьяна.
2: Вау, Тань, так нам с вами надо было в одну компанию, а мы-то не знали, понимаете, ушли, пошли, вот сидели, думали, о чем говорить будем. И Андрей говорит: так, вы с нами, а я раньше вас.
1: Это что
2: значит?
1: А, на работу, уже да, кашу. Уже кашу.
2: Ну, а, тогда... не, Андрей, понимаете, может быть, вы и не раньше нас, потому что, собственно, мы вчера как пришли на работу в 7 утра, так до сих пор еще с нее и не ушли. Поэтому тут еще можем поспорить.
1: Ну, а вам приятного сенокоса.
0: Хит-привет. Радио Витебск. Твой выходной на любимой волне.
3: Мы снова танцуем.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Мороженое Юкки, пломбир на сливках с ароматом ванили, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
7: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
8: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: у нас, друзья, никакой новой религии, у нас только новый час совсем скоро стартует на волне. Поэтому прямо сейчас, вот знаете, приглашаем вас на кофе-паузу, потому что после такой ночи кофе – это единственное спасение.
1: Да, и, возможно, вы, даже если и проспали всю ночь, то все равно вам нужен эта чашечка бодрящего энергетического напитка. Как все говорят, он усваивается лучше там с 9 из 10, так вот всех приглашаем.
0: Конечно, и зато день проведете бодреньким, веселеньким и точно не уснете.
1: Абсолютно.
2: Радио Витебск. Твой выходной, твоя любимая.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Дипломаты Беларуси, России и Узбекистана обсудили перспективы многостороннего сотрудничества. В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия. В повестку дня также вошла тема белорусско-узбекского сотрудничества в рамках международных организаций. Информагентство «Спутник Узбекистан» сообщило о поручении президента Узбекистана распространить сформированную между Андижанской и Витебской областями модель сотрудничества и на другие регионы. Шавкату Мирзиёеву его представили презентацию по реализации договоренности о расширении сотрудничества между двумя регионами, утвердили дорожную карту и уже начали реализацию конкретных инициатив. Достигнута договоренность о реализации новых проектов на базе 11 животноводческих комплексов. Также принимают меры по запуску инвестиционных и социальных инициатив на базе крупного животноводческого комплекса и санатория. В Витебской и других областях Беларуси сформирован пакет из 30 новых проектов общей стоимостью свыше 100 миллионов долларов в сферах животноводства, переработки древесины, логистики, торговли и услуг.
1: В мире.
2: Литва готовится принять первых военных из бригады Бундесвера в военный городок на полигоне Рудненка. И прибытие и размещение ожидается уже этой осенью, сообщает ОНТ. Так, строительство необходимой инфраструктуры первой очереди завершили на 10 месяцев раньше срока. Это и позволит приступить к переброске сил раньше намеченных планов. Берлин взял обязательство разместить свою бригаду в Литве к концу 2027 года. Германия перебросит в Литву для постоянной дислокации почти 5000 военных и 200 человек вспомогательного персонала бригады Бундесвера. Уже сейчас Минобороны Литвы сообщает, что в стране находится 1700 военнослужащих. Милитаризация региона будет продолжаться. Американские военные провели очередной раунд ударов по территории Ирана. Атаки велись седьмую ночь подряд. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство, ссылаясь на заявление Центрального командования вооруженных сил США. В свою очередь, элитные части вооруженных сил Ирана, корпус стражи Исламской революции, заявил о нанесении удара по терминалу топливного обеспечения флота США в порту в Кувейте. Помимо терминала, уничтожен американский центр связи и радиопеленгации. Также в КСИР заявили об ударах по ангарам самолетов, топливным резервуарам армии США по нескольким узлам связи в Бахрейне. Иранские военные подчеркнули, что атакованная авиабаза является одним из важнейших центров для операций воздушных и морских сил США в регионе.
1: Новости региона.
2: Витебские во время фестиваля социального кино в Доме кино в 12.10 покажут документальный фильм «Цена освобождения». Он раскрывает историческую правду о Великой Отечественной войне через историю создания легендарной киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение». После сеанса состоится обсуждение фильма с режиссером-постановщиком Натальей Романовой и общественным деятелем Максимом Толем. Сейчас также сообщается о том, что в 15 часов можно будет увидеть игровой фильм «Классное» и встретиться с режиссером Кириллом Халецким. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебске и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 24-28. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: А самое время, знаете, для чего? Для того, чтобы узнать, что сегодня, между прочим, друзья, счастливыми вы определенно будете.
1: Ух ты.
0: А все потому, что день счастливого человека сегодня. А еще день прогулок по дождем. А счастливые мы, потому что дождя нам не передают на сегодняшний день.
1: Счастливые часов не замечают, а вот счастливые дождя не замечают.
0: Не наблюдают, давай так, счастливые дождя не наблюдают.
1: Да, особенно, когда его и нет.
0: Вот, логично, логично, молодцы.
1: Отличный прогноз погоды, как по мне, с утра пораньше на радио Витебск, да и в принципе нам и так все видно и понятно. Приятное солнышко, приятный день, поэтому отправляйтесь. Вот у кого, например, не было возможности, да, погулять в фестивальные дни из-за работы, вот, пожалуйста, суббота-воскресенье, на здоровье.
0: И, между прочим, посмотреть на что определенно есть, как в городе различные активности, так и, ой, я не знаю, мне кажется, налево-направо, вверх-вниз посмотришь и что-нибудь обязательно найдешь для себя.
1: Да, еще раз напоминаю, ну так вот ненавязчиво подписывайтесь на наши социальные сети, там у нас обзор всего интересного фестивального.
2: Радио Витебск. Настроение выходного.

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
5: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: время поговорить.
1: Что мы тут хихоньки да хахоньки, все. Серьезные темы, между прочим, тоже бывают у нас. Или мы не можем на серьезные, только вот это вот.
2: Ну, сегодня трудновато дается, трудновато. На самом деле, мне кажется.
1: Давай попробуем, может, в несерьезную переведем.
2: Начинай.
1: Вот смотри, почему самое время поговорить-то у нас сегодня, сейчас отбивка, потому что, а нужно об этом сказать. Потому что одиночество буквально убивает нас с вами изнутри, и ученые призывают признать его мировой национальной.

0: и чаще развиваются всякие расстройства, хронические заболевания, депрессия и снижается иммунитет. Поэтому ученые со всех стран призывают государства признать эпидемию одиночества проблемой национального масштаба, как, например, вот борьбу с курением или алкоголизмом. Вот.
1: А я думала, ты сейчас скажешь наравне с ковидом. Потом, знаешь, приходишь к врачу такой, рассказываешь о себе, а тебе говорят, диагноз...
0: одиночество.
1: Нет, диагноз ковид-одиночество. Примерно так. Знаешь, ковид от одиночества. Пускай так.
0: Представляешь, на ковиде, в общем, нас изолировали, да? А тут, наоборот, врачи должны назначать встречи. Да, назначать встречи со старыми друзьями, знакомыми, родственниками. Или я не знаю.
1: Нет, это можно пропустить. Понимаешь, когда мы не хотим лечиться, нам что? Нас кладут в больницу, правильно?
0: Ну, да,
1: а здесь нас будут отправлять в лагерь для взрослых.
0: О, ну это круто, замечательно.
1: Если врачи нас слушают, пожалуйста, возьмите на заметку.
0: Лагерь для взрослых — это на санатории Гордеева.
1: Ну, по больничному надо, понимаешь, по направлению.
0: Так это по направлению иногда работает тоже. В общем-то, ну, в принципе, наметки мы поняли, да, в какую степь нам смотреть.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

Реклама на радио Витебск.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: Слушайте, мы вас тоже сейчас с собой заберем и кое о чем расскажем. Вот если вы, например, уже нагулялись, то почему бы не узнать, что у нас вообще в мировом кино происходит?
1: Ну да, кинематограф — дело такое, друзья, каждый день что-то новенькое и интересненькое. Кстати, Галя Захарова знает об этом абсолютно все, даже какие-то инсайдерские штучки.
0: Поэтому через несколько минут на волне радио Витебск ловите программу «Длинный дубль» вместе с Галиной Захаровой. Там узнаете все о киноновинках. Возможно, что-то для себя возьмете.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Организаторы 83-го Венецианского кинофестиваля объявили фильм «Открытие», и им станут «Чернила». Новая картина обладателя «Оскара» Дэнни Бойла, которая будет впервые показана зрителям 2 сентября на острове Лидо. Фильм также вошел в основную конкурсную программу фестиваля. Главные роли исполнили Джек О'Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой. Подробности сюжета пока держатся в секрете. Для Бойла это станет возвращением на Венецианский кинофестиваль с новым полнометражным проектом после успеха 28 лет спустя. Ну а выбор «Чернил» фильмом «Открытие» делает картину одним из первых потенциальных претендентов на награды предстоящего киносезона. За кадром. Благодаря сети кинотеатров AMC стало известно, что хронометраж следующей экранизации видеоигры «Обитель зла» составит 1 час 35 минут. И это заметно меньше, чем у предыдущей работы режиссера Зака Крегера в жанре фильмов ужасов «Орудий», которые шли более 2 часов. Последняя часть в череде киноадаптации франчайза «Обитель зла. Раккун Сити» мучила зрителей на протяжении 1 часа 47 минут. Если делать далеко идущие выводы, то Крегер действительно снял экшен. Как он и обещал, это будет драйвовое кино в духе «Безумного Макса. Дорога ярости». Как говорят, сценарий ограничился 95 страницами с минимальным количеством диалогов. Главный герой повествования, курьер Брайан, его играет Остин Абрамс, который должен успеть доставить очень важную посылку в главную больницу Раккун Сити в разгар вспышки загадочного вируса. История начинается, когда главный герой случайно сбивает женщину, появившуюся словно из ниоткуда на пустой зимней дороге. По словам режиссера, он целенаправленно не использовал персонажа из игры, а придумал собственного героя, совершенно неподготовленного человека, вынужденного пройти через настоящий ад. Премьера намечена на 18 сентября. Длинный дубль. Netflix представил специальную версию первого сезона «Очень странных дел», приуроченную к десятилетию сериала. Теперь первые 8 эпизодов проекта доступны в ностальгическом формате VHS Special Edition с изображением и звуком, стилизованным под старые видеокассеты. Создатели переработали визуальную часть сериала, добавив характерные для VHS-формата помехи, зернистость, искажения и ретро-эффекты, чтобы зрители могли посмотреть историю из Хоукинса так, будто она вышла на домашнем видео в 80-х. Эксперимент стал своеобразным продолжением эстетики самого сериала, который с первого сезона активно обращался к культуре 80-х, от фильмов Стивена Спилберга и Стивена Кинга до старых игровых автоматов и аналоговых технологий. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио «Витебск».

waving your banner all over the place.

0: Ай, про феникс тут что-то поют. А я знаю, что фениксы — это те самые прекрасные птицы, которые как-то, как молвят, из пепла восстают.
1: И, собственно, я так понимаю, ты предлагаешь ребятам отметиться в наших мессенджерах.
0: Да, восстать
1: в мессенджерах. Да. Ну, в общем, друзья, вайбер, телеграм для вас открытый. 7071071. А туда мы принимаем не перья, не пепел, а ваше сообщение. Поэтому пишите все, что душе угодно.
0: Мало ли у кого какая ночка была. Самое время оживать.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: привет на радио Витебск.
1: Ну что, друзья, давайте будем начинать, потому что вы большие молодцы. Это знаете, как говорят, хороших идей много не бывает, а вот хороших сообщений как раз-таки да. Поэтому прямо сейчас приступаем к первому. Так, есть у нас привет из Латвии. Прекрасно провести субботу. А еще хочется приметить ребят, которые трудятся на полях. Больше вам сил. Еще несколько дней и будет дождь. Тогда отдохнем. Говорят ребят, что слушают нас. И вот знаете, за отдохнем, за слушаем. Спасибо вам огромное.
2: Да, отдохнем, так отдохнем. Кстати, что касаемо ответочки из Беларуси, то вот и она вам тоже, ребята, большой-большой привет, что слышите нас даже там. А что касается вот песни, я тут думаю, что вы какую-то просили, как-то такую грустную, подумать. Но знаете, у нас здесь лето все-таки, и летом хочется летних песен, поэтому будем их и слушать на волне. Так, пишет нам Анна. Лучшего дня, любимое радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет сестренке Танюшке и племяннице Альмине. Что ж, все передали. Надеюсь, девчата услышали.
1: Так, есть еще и Наташа на связи. Она передает привет Яне. Вот такой вот короткий, четко и по делу.
2: Да, на Андрей нам, кстати, ответил предыдущий наш диалог, монолог вместе с вами, с нами на одной волне, что счастливые вообще ничего не замечают. И это так. Вот, пожалуйста, уже больше, чем половина лет пролетела, а мы не заметили.
0: Хит-привет. Выходной на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в Ома. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: мотивчик, а это значит, что можно на данный момент ему подтанцовывать, я бы так сказал. А почему нет? Что, плохо сегодня, что ли, все? Да уверен, что ни у кого ничего не плохо.
1: Мало того, что неплохо, я уверена, что более чем хорошо. Ну и, кстати, что касается трека, там говорят, что ждать не могут. Вот мы тоже не можем дождаться начала следующего часа.
0: Но
1: правильно?
0: Туда и будем стремительно отправляться вместе с вами, конечно же.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад главы администрации президента. По данным пресс-службы главы государства, президенту доложено о графике мероприятий на предстоящую неделю. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвест-проектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Также подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы. Обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Планируется провести совещание о ходе реализации важнейших инвестпроектов с участием Беларуси за рубежом. В выходные госавтоинспекция обеспечивает дорожную безопасность в усиленном варианте. В связи с проведением 35-го фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске особое внимание уделено северному региону. С учетом увеличения автомобильного трафика и количества туристов в областный центр направлены дополнительные наряды со всей страны, а также спецподразделения ДПС, «Стрела», МВД. Без внимания не остаются и загородные трассы. В первую очередь инспекторы нацелены на выявление и пресечение грубых нарушений правил. Для этого активно используется республиканская система мониторинга общественной безопасности. ГАИ напоминает, в жаркую погоду стоит быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростные ограничения, не допускать нарушений правил обгона, а также не пользоваться гаджетами во время движения, избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать резких маневров, необдуманных поступков. Международная универсальная ярмарка «Славянский калейдоскоп» на несколько дней станет местом притяжения гостей и участников фестиваля искусств в Витебске. Ярмарка проходит по 20 июля на аллее вдоль улицы Кирова. Здесь представлен широкий ассортимент продукции от различной галантерии до продуктов питания. В этом году свои торговые ряды развернули более сотни продавцов не только из Беларуси, а также и России, Индии, даже Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщает газета «Витебские вести», пользуются спросом виноградные улитки по-бургундски, фермерские сладости от Белгоспищепрома с лепестками васильков. Деликатесы из разных уголков России можно попробовать на гастрономической ярмарке «Уличная еда России», которая проходит в рамках «Славянского базара». Здесь предлагают познакомиться с угощениями из Калининграда, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Владивостока и Ижевска. Например, это пенсе, паровой пирожок с мясной и капустной начинкой, и костыбы, обжаренная бездрожжевая лепешка, сложная пополам с аппетитной начинкой внутри. К празднику творчества сегодня присоединился и праздник здорового образа жизни. Перед летним амфитеатром развернулись соревнования по боксу, поднятии гири и силовому жиму. В заявочных протоколах соревнований более сотни спортсменов из Беларуси и России. В концертном зале «Витебск» в 14 часов, а еще раз в 19 часов в рамках Дней Союзного Государства состоится грандиозная премьера «Цирковое представление цирка-лета». Впервые этот концертный зал превратится в уютный шатер большого семейного цирка, где будут гимнасты, акробаты, жонглеры и фокусники легендарного белорусского государственного цирка. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по номеру 147. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 24-28. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: на радио Витебск.
1: Итак, друзья, продолжаем мы. Самое время на волне номер один в регионе. Вот у нас полдень миновал. Точнее, вот сейчас он прям и наступает. Mm-hmm. У кого какие планы, у кого какие вот эти вот свои занятия. Интересно узнать. Вот много ли людей сегодня вообще намеревается отдохнуть как-нибудь, знаете, с шашлычком, вдали от всего вот этого вот как-то городского, вдали от цивилизации.
2: Ладно, знаешь, я уже, наверное, буду перебивать, потому что я понимаю, что в обед хочется кушать, и тем не менее, я думаю, да, что ты такой не один, аппетит разыгрываешь, поэтому, друзья, да, если хотите поделиться планами, если хотите что-то нам интересное рассказать, написать что-то, чтобы мы позавидовали, возможно, вашему отдыху, почему бы и нет. Вайбер 7071-071, он для вас всегда открыт.
1: В принципе, там может быть одно слово – море.
0: Радио Витебск. Твой выходной, твоя любимая музыка.

0: Реклама.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 16 по 19 июля акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Яттис йогуртное с наполнителем клубника-земляника. 1 рубль 45 копеек за 70 граммов. Шоколад Милка, молочный миндаль, фундук. 4 рубля 69 копеек за 140 граммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовые кресла из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: самое время заняться.
1: Вот часто же мы с вами думаем, что а чем же нам таким позаниматься-то, а? И в голову лезут всякие мысли интересные. Чем-то там что-то новое.
2: Ну, наверное,
1: новое,
2: у тебя так и бывает.
1: Новое для себя открыть, куда-то сходить, какой-то навык в себе развить. Вот так же подумала и женщина из США. Вот. Установила в своей квартире пилон для занятий и несколько дней...

0: Не, она радовалась, а потом грустила очень долго, пилон выбросила, в общем-то, сняла.
1: После чего?
0: Ну, после ремонта, потому что...
1: Ладно, логично.
0: В общем-то, во время одной из тренировок пилон неожиданно сорвался с крепления, ударил по потолку, повредил систему пожаротушения, в общем-то...
1: У нее были танцы под дождем, получается.
0: Да, да, да.
1: Нет, ну, слушай, романтика, эстетика и все тому подобное присутствовало однозначно. Вопрос, было ли кому смотреть?
0: Присутствовала бы, если бы не вот эта вот вся... Что вода, что полилась, сокрушилась просто огромным ливнем, огромной стеной на нее. И поэтому она быстренько ноги уносила. В итоге не только свою квартиру затопила, но еще и соседей. Ой, в общем, разборок мало не покажется.
1: Я не знаю, что сказать. Мои сочувствия, соболезнования. Все направляется этой бедной девушке. Но занятия бросать не стоит. Нужно просто оставить пилон в недоступном для вас месте.
0: Не помню, как-то поговорка была. Что-то там начало, сидела женщина, скучала. В общем, а что такое? А что ты сразу с презрением на меня смотришь? Ты знаешь эту поговорку? Ладно, ты мне расскажешь за рамками эфира, это все хорошо.
1: Я уже не очень хочу с тобой говорить.
0: Да, получается, никакого коннекта, да, все на протяжении шоу. Не наберешь
1: придется,
0: ты мне
1: посредством, понимаешь, придется.
0: Ментальности.
2: Радио Витебск. Отдыхай под любимую музыку.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
3: Мороженое Солетто, фисташка марципан, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. Уксус спиртовой 9%, приятного аппетита, 1 рубль 89 копеек за 1 литр.
4: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал?
1: Ну что, друзья, остался-то у нас концертик. Не просто так Зиверт сейчас играет на волне, а вот остался-то еще один.
2: А это значит, что надо подписываться на социальные сети Радио Витебск, потому что именно там вы увидите первыми все, что происходит. Где-то в сторис, где-то уже готовые, красивые такие слепленные видосики. В общем, друзья, смотрите обязательно, обязательно подписывайтесь и будьте с нами на одной волне.
3: Выходной.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Наталья Качанова с рабочим визитом посетила Брасловский район. Международная универсальная ярмарка «Славянский калейдоскоп» на несколько дней стала местом притяжения гостей и участников фестиваля искусств Витебска. В концертном зале Витебск в рамках Дней союзного государства состоится грандиозная премьера «Цирковое представление цирка лета». Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Мороженое Юкки, пломбир на сливках с ароматом ванили, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ой, друзья, просили мы вас спрашивали мы вас, как вы, какие вообще планы у вас. Вот Татьяна, например, говорит, вечер, шашлыки, хорошая компания. Елена тут фотографию присылает, у нее здесь дача, по-моему, или дом.
1: Ну, не знаю, выглядит красиво. Вот ну, я читаю сообщение, да. Понимаешь, от Андрея. А я в бассейне могу покупаться, но я кашу. И
0: что
1: вот в целом,
0: еще никак не
1: я
0: допустите.
1: Понимаю, знаете, я бы тоже могла сейчас быть на Мальдивах, но я на работе.
0: Да.
1: Ну, логично.
0: Да, друзья, ну, а в принципе, вы теперь к своим планам можете еще и приветы передать. Через несколько музыкальных хит-привет. Все ваши приветы в Viber, Telegram 7071 071.
2: Радио Витебск. Настроение выходного.

0: привет на радио Витебск.
1: Итак, друзья, ну вот говорили мы, что 45 минут, да, здесь прилетел смс, говорит, а вы, пожалуйста, подождите, очень и очень нужно. В общем-то, поздравления списали. Нам, да, нам прислала Валентина вот такое смс, что с днем рождения поздравляет своего внука Павла с 25-летием, между прочим, вот юбилей у человека, да. Желаю тебе всего самого наилучшего в жизни, оставайся таким, каким есть. Мы тебя всегда любим и поддерживаем в любой ситуации, твоя семья.
2: Прекрасное, прекрасное, замечательное поздравление. Конечно, не можем не присоединиться. Тем более, что мы совсем тоже недавно были именинниками. Поэтому да, просто обязаны. Всего самого наилучшего от волны радио Витебск. Есть еще и Наталья. Она передает привет сестре Соне. Скажите, что она самая лучшая. И я ее очень сильно люблю. От Яны.
1: Мы говорим от Яны вам. Между прочим, сестра Соня. Соня, привет большое. Вы самая лучшая. Вот, так, кто у нас здесь еще имеется? Александр говорит. Добрый день, уважаемая радио Витебск. Передайте привет Артему Семенову, Елене Андрею. Конечно же, вот такого вот хорошего дня замечательного.
2: Так, и Андрей на финал у нас остался. Желает всем отличного славянского настроения. Привет Игорю, Лехе, соседу по даче, куму Руслану. Ну и нам с тобой отличной смены.
1: Ну и спасибо большое. У нас здесь все замечательно, прекрасно.
0: Хит привет. Реклама на радио Витебск.
3: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки со скидкой 31% за 549 рублей. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: друзья, переходим медленно, наверное, и в следующую 60-минутку. Вот смотрите-ка, как быстро оказывается время, то летит выходного дня вместе с нами.
1: Зачем тогда упоминать слово «медленно», если это не так быстро, друзья, быстро все проходит, поэтому нужно ловить каждый момент, цепляться за каждый шанс и жить свою лучшую жизнь.
0: Путаю сегодня, извините.
2: Радио «Витебск» — хит на все времена.

Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Председатель Совета Республики Нацсобрания Наталья Качанова с рабочим визитом посетила Брасловский район. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Основными темами стали развитие сельских территорий, подготовка к уборочной кампании, вопросы местного самоуправления и поддержка регионов. Во всех мероприятиях программы также принял участие председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов. Состоялось совместное заседание президиума Брасловского районного совета депутатов и Брасловского района. Исполкома. В центре внимания были демографическая ситуация, закрепление молодых специалистов на селе, благоустройство населенных пунктов, состояние дорог, качество воды и электроснабжения. Одним из ключевых пунктов программы визита на Брасловщину председателя Совета Республики стало посещение молочно-товарной фермы «Маяк» Брасловский. Наталья Качанова и Дмитрий Демидов ознакомились с работой хозяйства, ходом уборочной кампании, готовностью техники из зерносушильных комплексов, а также встретились с трудовым коллективом предприятия. Работе сельхозпредприятия и развитию агропромышленного комплекса региона была дана положительная оценка. При этом была отмечена необходимость эффективной работы каждого сельскохозяйственного предприятия Витебской области. Наталья Качанова подчеркнула важность личной ответственности каждого за развитие родного края. Рабочий визит подтвердил важность постоянного диалога с регионами, совместной работы органов власти всех уровней и комплексного подхода к развитию сельских территорий, укреплению экономики и повышению качества жизни людей. В целом, председатель Совета Республики отметила уникальный природный потенциал Брасловского района и подчеркнула необходимость дальнейшего развития дорожной инфраструктуры, учитывая высокую туристическую привлекательность региона. Славянский базар в Витебске собирает гостей на всех сценах города. Фестивальное субботнее утро стартовало с соревнований по автозвуку из мотовыставки. В рамках феста уличного искусства «На семи ветрах» они продлятся до вечера в парке Тысячелетия Витебска. На Пушкинской площади проходит джазовый фестиваль в рамках Дней союзного государства. В 17 часов на площади Тысячелетия развернется республиканская акция МВД «За безопасность вместе». В 18 часов в летнем амфитеатре пройдет Кубок юмора. В этом году КВН соберет команды «Борцы», «Доктор Хаус» и «Регионы». В 20 часов на площади Победы всех ждут на гала-концерте закрытия Дней молодежи. В 22 часа в летнем амфитеатре зрителей ждет одно из самых ярких событий – конкурсные программы фестиваля. Концерт 35-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». В первом отделении на сцену выйдут участники легендарного конкурса, чтобы побороться за звание лучшего. Белорусская Елена Кузнецова в первый день выступит предпоследняя под номером 18. Конкурсанты исполнят мировой хит, а второе отделение концерта – это подарок для всех поклонников. Клоников большой сцены выступит Ани Лорак. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебске и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 24-28. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города.
5: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: друзья, говорят, ожидание усиливает наслаждение.
1: Так.
0: В нашем случае, с учетом того, что мы подождали несколько музыкально-новостных минут, это действительно может сработать. Но есть нюанс. В целом, нашла я просто историю одну интересную. Мне очень хочется всем рассказать, чтобы никто так не делал. Суть в чем? 90-летняя женщина наконец-то согласилась выйти замуж за своего 95-летнего мужчину после того, как прожила с ним 64 года. Заявив, между прочим, а дальше дословное заявление. Мужчины просто часто меняют свое мнение. Я просто хотела убедиться, что его намерения серьезны.
1: Ух ты, ничего себе. Это ж интересно, какие испытания проходил данный мужчина. Да
0: проживи ты с одной дамой 64 года, там лет. Испытаний не надо.
1: Ну, как-то, знаешь, иногда говорят, мужчины не торопятся с событиями, а тут вот наоборот, совсем не торопила женщина.
0: Ну, может, слушай, нет, хотел, просто...
1: Она такая, я не чувствую, что у нас
0: в 90 зачем?
1: Ну, как, ну, надо
0: нет,
1: уже.
0: Нет, ну, я понимаю, любви все возрасты покорные и тому подобное, но просто жить 64 года, а потом просто поставить штампик в паспорт, а зачем?
1: Ну, может,
0: зачем
1: они,
0: оно уже надо?
1: Может, они просто не торопились, да? А потом, на самом деле, поняли, сколько им лет, и такие, опа, вспомнили.
0: Ай, ну пусть будет напоследок. Примерно так это должно было звучать.
1: Возможно.
2: Радио Витебск. Твой выходной, твоя любимая музыка.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043. Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 16 по 19 июля акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое «Белый полюс» фисташка 1 рубль 29 копеек за 70 граммов. Напиток газированный «Квасыч» 1 рубль 49 копеек за 1 литр.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: учиться. Итак, друзья, проходим с вами краткий курс самообороны от аллигаторов. Если, например, вы где-то увидите крокодила, аллигатора или как они там еще вот эти вот животные называются, у нас для вас есть лайфхак. Ну, во-первых, где вы его нашли, если вы находитесь на территории Беларуси? А если не на территории Беларуси, то ладно, где вы его нашли тогда? Второй, опять же, такой же вопрос. В какой стране? Интересно. Да вообще, во многих странах они есть, обитают, и страшные зубатые, правда?
1: Да,
0: сама
1: да,
0: боишься
1: да.
0: крокодила? Боишься
1: крокодила? Знаю, я их не видела.
0: А в виде сумочек?
1: Не дарили.
0: Вот оно как. Так, ну смотри, если все-таки живой крокодил попадается тебе на глаза, самое главное, чтобы у тебя была под рукой удочка.
1: Логично, конечно. Ты знаешь, как я всегда с собой беру видеокамеру, так вот я всегда с собой ношу удочку, видимо.
0: Да, это как это говорится, если ты снимаешь что-то на видео, операторы всегда выживают. Поэтому вот, тоже такой лайфхак.
1: Лайфхак.
0: Ну, это, конечно, шутка все. В общем-то, есть один действительно житель США, 71-летний Джеймс МакКиллан. Вот он пошел на рыбалочку, сидел, и вот бабах вырвался резко из канала аллигатор, схватил за ногу его и потащил в воду. Его, Джейкоба этого, спас исключительно Джеймса. Его жизненный опыт. Раньше он охотился на аллигаторов и помнил, что глаза самое уязвимое. И он начал лупить удочкой по глазам. И да, действительно, рептилия отстала.
1: А, то есть ты думаешь, что если в сумке будет лежать молоток, это не поможет?
0: Не, ну поможет, конечно. Да, так, вопрос, для чего тебе с собой молоток в сумке?
1: Ну, слушай, молоток, мне кажется, мне бывает с собой чаще, чем удочка.
0: Я понял, значит, молотком, вот. Но тем не менее,
1: лайфхак. Ну, вот все, понимаешь, ладно, окей, лайфхак запомнен. Надеюсь, не понадобится.
0: Ну, мы тоже надеемся очень.
2: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио

0: рядом с нами, друзья. Время определенно ускоряется. Не уверена, что на выходных это очень хорошо. И тем не менее, определенно, по крайней мере, вот эти 5 часов, которые мы проводим с вами на одной волне, они должны быть такие, знаете, бодренькие, позитивненькие. Бегом-бегом делаю продуктивность на максимум.
1: Да, это наша продуктивность, это все. Вот просто дай попродуктивить и все. Вот хлебом не корми. Можно вообще не кормить. Особенно на период фестиваля, когда бегаешь туда-сюда. Ну, а есть, то и не хочется. Ты наоборот, под вот этим вот впечатлением, ощущением того, что все везде и круто, хочется как можно больше успеть. Поэтому фестиваль — отличный способ похудеть.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. На будущей неделе президент Беларуси проведет селекторное совещание, посвященное ходу уборочной кампании. Вопрос графика мероприятий главы государства обсуждался в докладе руководителя администрации президента Дмитрия Крутого. Колледжи Беларуси начали прием документов у абитуриентов на уровень среднего специального образования. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Итак, друзья, прямо сейчас вы можете сделать кое-что очень крутое для себя. Передать привет и посредством волны радио Витебск. Вот представляете, самый разгар вот этого вот полдня, дня, называйте как хотите, и получить пару приятностей, это всегда здорово.
1: Я думала, ты сейчас скажешь, пойти погулять, можете приятно полежать, поспать для тех, кто хочет. А нет, тут приветы. Ну хорошо, тогда Viber, Telegram 7071071. Обязательно все сочетаем уже через несколько музыкальных.
0: Вот это уже по-нашему, никакого сна.
2: Наша музыка на радио Витебск.

0: реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Вид.

0: фестивалем по-славянски.
1: Ждали, ждали. И дождались, друзья, yeah! дождались. А знаете почему? Вот мы, получается, вас немножечко обманули. Ну, ладно, нет, не
2: мы
1: совсем.
2: Мы перенесли свои планы.
1: Не так, мы ничего не переносили. Вы ждали приветы, а мы вам даем игру. Ну, чем это хуже? Мне кажется, это наоборот такой приятный бонус. Но если тебе так хотелось приветов, пожалуйста, вот от Александра. Привет коллегам из региона АП. Желаю всем благоприятно доработать смену и Славянский базар.
2: Вот, пожалуйста.
1: Все, один есть, отчитались.
2: Славянский
1: дальше
2: базар
1: игра.
2: В тенденции. Да, действительно, он прямо сейчас проходит. И мы не можем с вами не поиграть, действительно, по славяночке. Да еще и рассказать про то, что за игра нас с вами ожидает.
1: Ой, друзья.
2: Между прочим, это сертификат.
1: А сертификат непростой, я бы сказала, золотой. О, можно
2: давай,
1: и так
2: давай,
1: выразиться,
2: давай.
1: Потому что, друзья, ну, во-первых, вы сможете приятно провести свой вечер, ну, или, возможно, кто-то день, потому что вы сходите в баню.
2: Банный
1: это раз.
2: Комплекс.
1: А мы вам дарим сертификат на 100 рублей от банного дворика «Жар-пар».
2: Да.
1: Поэтому, я думаю, приз хороший.
2: Отличный приз, замечательный. Поэтому прямо сейчас наш вайбер 7071071. Играть мы с вами будем по фестивалю «Славянский базар» в Витебске. А конкретно сегодня пройдет Кубок юмора. Вот. Это команда КВН. В общем-то, есть у нас замечательная белорусская команда, называется она «Доктор Хаус». У них свое шоу даже. Не только уже ребята вышли за пределы КВН, а снимают свое шоу теле на проекты, да, на массы.
1: Кстати, перебью тебя. Ты знаешь,
2: давай.
1: Посмотрела, сколько комментариев там, как ребята ждут новых серий, новых выпусков. Это что-то невероятное, да. Там разрыв.
2: Вопрос наш будет связан с этой командой. А именно, пожалуйста, прямо сейчас, кто первый, тот и молодец. Вайбер 7071071 ответит на вопрос, тот и заберет сертификатик на 100 рублей в банный дворик. Итак, кто является капитаном команды КВН «Доктор Хаус»? Поехали!
0: Радио Витебск. Волна твоего города. 24/7.

0: Ну кто же? Ой, ну кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет? Ай, кстати, не
1: листай вниз, я и так уже стараюсь айкать-окать, чтобы как-то время забить. А ты не прокручиваешь и не прокручиваешь.
0: У вас огромное количество человек приняло участие прямо сейчас.
1: Ребят, стоп, пожалуйста, потому что мы действительно не можем долистать, сообщений слишком много. И пока вы накидываете, у нас улетает тот человек, который был первым.
0: Вы понимаете, что таким образом происходит? А происходит то, что, между прочим, побеждает у нас прямо сейчас и прямо сегодня девушка с именем Аня. Вот, пожалуйста, я до нее долистался.
1: Молодец.
0: Молодец, абсолютно невероятная.
1: И ты молодец, что долистал, и Аня молодец, что верно указала.
0: Цифры вашего номера заканчиваются на 403. Все верно. Павел Малахов является и капитаном команды КВН «Доктор Хаус», и по совместительству, да и создателем этой команды тоже.
1: Аж с 2008 года. Вот так вот ребята долго работают. И знаете что? Между прочим, вот есть у нас подарок для Ани в виде сертификата в банный дворик, а для всех остальных есть еще подарок, потому что ребята придут сегодня к нам в студию. Вот по времени, знаете, пока подержим немножечко в секретике, но это точно будет где-то днем, поэтому слушайте внимательно волну и обязательно сможете послушать и ребят, и, возможно, даже в Вайбер задать вопросики.
0: Ну, смотрите, сейчас почти два, кубок юмора начинается там вечерочком, да, к 6 часам, поэтому вот до 5, до 5:30, ребята,
1: точно
0: должны нас
1: побыть. Ты сейчас мне всю схему испортил.
0: А, ну, прости, оставляю вас в неведении. Тем не менее, все равно анонс, естественно, будет этой встречи, поэтому оставайтесь на волне.
2: Фестивалем по словам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Давайте под дождем нам предлагают Дав и Тимс. Ну, знаете, ну не хотелось бы, не хотелось бы. Давайте
1: придется с завтрашнего дня. Я тебе говорю, как человек, который заглядывает в прогноз погоды раз в час. С завтрашнего дня передают осадки. Но я надеюсь, они ошиблись.
0: Ох, надеемся и мы. Знаете, хватило нам в первый вот этот вот денечек, да, не официального, а просто старта славянского базара, вот когда там все везде летало. Поэтому хватит, пожалуйста, дождей нам не нужно. Давайте солнечно закроем этот фестиваль. Ну,
1: лучше вообще лето.
0: Ну и этот час тогда тоже.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Вопрос графика мероприятий главы государства обсуждался в докладе руководителя администрации президента. Дмитрий Крутой рассказал, что первый блок вопросов был связан с предстоящим графиком работы. На следующей неделе запланировано важное мероприятие – селекторное совещание, которое посвятят началу и ходу уборочной кампании. Было отмечено, что президент детально ознакомился с темой, сделал обширный обзор мероприятий и изучил соответствующие документы. Глава администрации президента также сообщил, что в последние дни глава государства, работая в регионах, детально ознакомился с положением дел на полях. В том числе провел оценку обстановки с борта вертолета. По его словам, прозвучала оценка, что урожай соответствует уровню прошлого года. Главная задача сейчас – обеспечить его сбор. Накануне истек срок подачи документов в вузы для абитуриентов, претендующих на обучение за счет бюджета. По данным пресс-службы Министерства образования, план приема на бюджетные места составлял 33 тысячи, однако заявления подали 52 тысячи человек. До этого уже были зачислены 5,5 тысяч целевиков и около 500 победителей университетских олимпиад. Среди подавших документы свыше 5 тысяч абитуриентов имеют право на зачисление без сдачи вступительных экзаменов. Это победители международных и республиканских олимпиад, медалисты, выпускники коллеги с дипломами с отличием, а также учащиеся профильных классов и другие льготные категории. Еще более 900 человек претендуют на поступление вне конкурса. Также в Министерстве образования сообщили, что по ряду направлений зафиксирован высокий конкурс свыше 5 претендентов на одно место. В их числе специальности графический дизайн и мультимедиа-дизайн, прикладная физика, правоведение и некоторые другие. Процедура зачисления первокурсников 2026 года на бюджет завершится к 27 июля. Сведения о результатах зачисления будут опубликованы на официальном интернет-ресурсах вузов, а также в личных кабинетах абитуриентов. Прием документов на платное обучение продолжается. Основной срок до 1 августа, в сельскохозяйственных вузах до 2 августа. Общий план приема на платную форму обучения рассчитан на 16 тысяч мест.
0: Новости региона.
1: Фундаментальные основы союзного государства и современные геополитические вызовы обсудили в Витебске. По данным газеты «Витебские вести», на полях Славянского базара состоялся диалог об основах союзного государства и современных геополитических вызовах. Государственный секретарь союзного государства Сергей Глазев подчеркнул, что в основе союза лежат не только экономические интересы, но и исторические, духовные корни. На встрече шла речь, как сберечь наследие в цифровую эпоху, поддержать совместные промышленные бренды и противостоять глобальным вызовам. И в завершении выпуска информации на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по номеру 147. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 24-28. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Турагидромет».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: знали бы вы, что тут творится в эфирной студии «Волны радио Витебск». Вот не поверите, у нас тут и люди интересные, вот, между прочим, и Даша Потехина здесь, и Настя Гордеева, да не одна, а в компании.
1: С мороженым.
0: Вот, в компании. А уже даже стесняется.
1: Ну что, вот. Пускай люди позавидуют. Слушай, мы пришли на работу вчера.
0: Горячо.
1: Считай, ночью, утром, правильно? Правильно.
0: Да.
1: Отработали день, отработали ночь и отработали день. Ну что, морожку нельзя покушать?
0: Можно, конечно, ешь, я тут один справлюсь, в принципе.
1: Спасибо.
0: Доедай, наша хорошая, доедай.
1: Я жду приятного аппетита, но почему-то не слышу.
0: Приятного аппетита тебе от всех нас и от всех радиослушателей «Волны номер один» в регионе.
1: Спасибо большое, как это было мило.
0: Не вообще, удачных тебе приятного тебе аппетита, хороших покупок в жизни, отличных друзей и отличных соседей.
1: Спасибо большое, я тебе буду работать только с мороженым в руках.
0: Отлично, замечательно. Ну, в общем, вы наше настроение поняли, да, оно такое выходного дня, действительно, когда тебе позволяешь чуть больше, чем можно в обычный будний день.
2: Выходной на радио Витебск.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Мороженое Юкки, пломбир на сливках с ароматом ванили, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Молодец. Во-первых, тебе все-таки приятного аппетита еще раз. Вкусно было.
1: Да. Мне надо было собрать, сказать, что было невкусно. Вообще-то еще есть.
0: Ладно, уже тебе. Это уже потом, после эфира. Вот тебе для удивления одна новость. Вот представляешь, в Колумбии создали самую большую в мире свинью-копилку. Зачем и почему, неизвестно. В общем-то, в Ракире появилась удивительная достопримечательность, построенная из глины и бетона, и стальных конструкций. Так, имеется прорезь для монет, и любой человек, естественно, может опустить туда денежку. Все собранные таким образом средства будут направлены в приюты для животных. Вот.
1: Ну, слушай, вообще, на самом деле, ну, это ж хорошо.
0: Да.
1: Полезно. Создатели... Теперь понятно, зачем. Осталось выяснить другой вопрос. Есть ли что туда класть?
0: Ну, смотри, на самом деле, они таким образом надеются повысить и привлечь туристов и познакомить мир с культурным наследием Ракиры. Кстати, представители Книги рекордов Гиннесса свинка уже привлекла. Ее официально признали самой большой копилкой в мире. Вот, пожалуйста. Теперь, как говорится, открыта дорога для остальных вот этих вот безумцев, которые захотят сделать еще больше.
1: Ну, слушай, на самом деле, ну, пускай делают. Если это все идет на благое дело, почему нет?
0: Да, а вообще в эту копилочку может влезть до 1 миллиарда долларами банкнотами. Вот так, представляешь?
1: Так, а если 100 долларов... Подожди, я должна подождать. А если по 100 долларов?
0: Умножай на миллиард.
1: Пожалуйста, подарите мне на день рождения такую копилку.
0: Большую копилку из Колумбии привезите.
1: Можно, понимаешь, можно уже по 1 доллару и даже не целую, хотя бы так на донышке.
0: Ну ладно, помечтай.
2: Самое время на радио Витебск. Реклама на радио Витебск. Лето в разгаре выгоды. В Пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велика, в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Номера, кстати, нашего мессенджера 7071-071. В 45 минут этого часа вы в финальный раз послушаете свои приветы.
1: Но для начала их нужно написать. Это, если что, так, маленький лайфхак, как это все происходит, друзья. Поэтому пишите обязательно все, что хотите сказать, все, что хотите, чтобы было услышано вашими близкими, родными и любимыми. Делайте свой день ярче, добрее, милее и веселее, конечно.
0: Ой, прекрасно все как.
2: Радио Витебск. Настроение выходного.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Председатель Брестского облсполкома доложил президенту об итогах работы промышленного сектора за первые 6 месяцев года. Председатель Палаты представителей заявила о том, что Беларусь выполняет все обязательства по приему трудовых мигрантов из Узбекистана. СМИ Беларуси продолжают рассказывать о том, как накануне вечером центр Витебска превратился в пространство большого уличного спектакля. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Почему ты такая счастливая?
3: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
4: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: говорить привет на радио Витебск.
1: Ну и вот, как мы и говорили, финальный выход рубрики «Хит привет» в рамках шоу
2: «Самое время». Да и наш выход финальный, в общем-то, если так
1: можно и так сказать.
2: Так вот, честный прям.
1: И наш финальный. Поэтому, друзья, в общем-то, что хочется сказать. Приветы поступили, значит, зачитываю. Вот, пожалуйста, пишет нам Юлия. «Добрый день, радио Витебск. Передайте привет моему мужу Сергею. Давай быстрее домой, стол ждет». О-хо-хо-хо!
2: Смотри, вот у тебя там, у ребят стол ждет, а Егор просто ждет. Ждет своих друзей и никак не может дождаться. Говорит, позвонили давно, но почему-то не доезжают. Поэтому, друзья Егора, если вы нас слышите, то, пожалуйста, отпишитесь или нам, или ему. Мне кажется, он начинает переживать.
1: Да, пишет нам еще и Дмитрий. Передает привет своим друзьям Коле, Марине, Николаю и Анне. Между прочим, сегодня ребята едут на отдых, поэтому всего хорошего вам.
2: Да. А смотри, как ребята различают Колю и Николая, да? Вот так вот. Кого-то по официальному, а кого-то и братан.
1: Почему не заслужил?
2: Я не знаю, я уверена, там есть какие-то нюансики. Есть у нас еще и Юлия на связи, она передает привет своим коллегам Васильевой Ларисе и Цыгановой Елене. Так, хорошего вам дня, вот как-то так это должно работать. Ну, а что касается того, что будет дальше, это вопросик.
1: Ой, вопросик такой, потому что действительно есть у нас маленький моментик, да, который нужно обсудить здесь. Я одной рукой пытаюсь поговорить.
2: Я тоже.
1: Поговори, порассказывай.
2: Хорошо, давайте я вам буду рассказывать вообще, собственно, в чем у нас стоит вопросик. Вопросик-то у нас стоит в том, что мы совсем скоро уходим домой, а Юлия вот попросила порадовать своих подруг композицией девушки, о которой мы сегодня говорили уже не один раз. Собственно, девушка эта вчера засветилась на концерте на Славянском базаре и, знаете, сделала такое достаточно неплохое шоу, такие, не каверочки, наверное, каверочками их не назовешь на своей же песне, но в целом звучало это,
1: Слушайте,
2: как-то
1: Юлия,
2: прям...
1: Слушайте, Юлия, я пока понял, о чем идет речь.
2: Если бы вчера не слушал, то не понял бы.
1: Да, трек-то называется не так. Трек-то называется «Замуж, а не зая».
2: Но начинается-то «Не зови меня, зая». Правильно.
1: Извините. Все, самое
2: не
1: главное, что найдено, то и будет услышано. Ну, давайте всем девушкам, как вчера Клаус сказал со сцены, что Витебск – это город невест, оказывается.
2: Так.
1: Вот, поэтому, друзья, кто еще не в отношениях, либо в отношениях и ждет предложение. Ну вот, следующий трек. Ну а мы что мы будем делать?
2: А мы будем желать всем выйти замуж. Ну, по крайней мере, тем, кто хочет. И потихонечку сами выходить, но уже не замуж, а за эфирную дверь.
1: Друзья, с вами была программа «Самое время». У микрофонов были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем отличных выходных. Всем пока-пока.
2: Всем музыки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебск. В ритме твоего города.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Председатель Брестского облсполкома доложил президенту об итогах работы промышленного сектора за первые 6 месяцев года. Подробности сообщил канал ОНТ. Петр Пархомчик в беседе с журналистами после доклада сообщил, что в Брестской области зафиксирован рост промышленного производства. Он акцентировал внимание на том, что ключевым условием дальнейшего развития выступает здоровая конкуренция. Особое внимание глава Брестского облсполкома уделил компании «Савушкин продукт», которую назвал одним из лидеров перерабатывающей промышленности. По его словам, предприятие демонстрирует отличные результаты. Объемы переработки молока растут, динамика развития на высоком уровне. Сейчас, по поручению президента, компания реализует 2 масштабных инвестиционных проекта Витебской области. Этот вопрос находится под пристальным контролем как на уровне правительства, так и руководства Брестской области. Председатель облсполкома заверил, что Оршанские и Полоцкие молокоперерабатывающие заводы существенно модернизируют уже к концу года. На предприятиях установят современное автоматическое оборудование и внедрят новые технологии. Выход на полную производственную мощность и формирование четкого ассортимента продукции займет ориентировочно 6-7 месяцев. При этом Брестская область готова оказать содействие Витебской области в реализации этих планов, подчеркнул Петр Пархомчик.
1: Новости региона.
2: Председатель Палаты представителей заявил о том, что Беларусь выполняет все обязательства по приему трудовых мигрантов из Узбекистана. В начале июля было подписано межправительственное соглашение, которое определило порядок подбора кадров. Игорь Сергеенко во время посещения Глубокского района сообщил, что набор специалистов носит организованный характер. На прошлой неделе узбекская сторона направила первую группу работников. Они распределены по организациям 8 районов, а также 2 городов Витебска и Новополоцка. Основная сфера приложения их труда – предприятие агропромышленного комплекса, строительная отрасль, в городской черте жилищно-коммунальное хозяйство. Предварительное изучение этого вопроса говорит о том, что местными органами власти оперативно приняты все решения, чтобы разместить, познакомить с местом работы, поселить, подписать трудовой договор, обеспечить прохождение медицинской комиссии, постановку на учет в органах внутренних дел. С белорусской стороны вся процедура выполнена, резюмировал Игорь Сергеенко. СМИ Беларуси продолжают рассказывать о том, как накануне вечером центр Витебска превратился в пространство большого уличного спектакля. Музыка, яркие костюмы, танцы и театральные образы заполнили город в ходе шагал-карнавала, ключевого события фестиваля уличного искусства на 7 ветрах, который организуют во время Славянского базара. Праздничное движение началось с колонны байкеров, после чего по центральным улицам прошли артисты на ходулях, музыканты, танцоры и представители театральных коллективов. Всего в карнавале приняли участие более 1000 человек из Беларуси, России, стран ближнего зарубежья. Участники предстали в разных образах, от героев уличных театров до персонажей, напоминающих сказочных существ. Можно было увидеть национальные костюмы, необычный грим, красочные наряды и оригинальные реквизиты. Артисты не ограничивались движением по маршруту, они общались со зрителями, вовлекали их в представление и создавали ощущение общего праздника. В этом году шагал-карнавал получился более масштабным. В первой частью программы стали балконы зданий на улице Ленина и смотровая площадка городской ратуши. Особое внимание уделили оформлению. Костюмы и реквизиты изготавливали в специальной мастерской, вдохновляясь творчеством Марка Шагала и его фантазийным восприятием мира. Кульминацией праздника стал салют над Витебском, который запустили с городской ратуши. После этого карнавальная программа продолжилась на Пушкинской площади, где прошла презентация коллективов и выступления музыкальных групп. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебске по области переменную облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить зиму. Мой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. День твоего города.
5: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 16 по 19 июля акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Яттис йогуртное с наполнителем клубника-земляника. 1 рубль 45 копеек за 70 граммов. Шоколад Милка, молочный миндаль, фундук. 4 рубля 69 копеек за 140 граммов.
1: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
5: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Мороженое Солетто, фисташка марципан, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. Уксус спиртовой 9% приятного аппетита, 1 рубль 89 копеек за 1 литр.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Исполнительный совет Европейского союза настольного тенниса полностью восстановил спортсменов из Беларуси и России в правах. Сегодня на Славянском базаре в Витебске проходят спортивные мероприятия. В них участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Наверное, это отравит.
1: Реклама. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
7: Гид по-нашему.
8: Всем привет, на радио «Витебск. Гид по-нашему», и с вами
9: Влад Кузьмин
8: и Настя Гордеева.
9: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Прямо сейчас очень сладкая тема. Я уже вижу, как у некоторых, не буду показывать пальцем, сейчас слюнки потекли.
8: Знаешь, могу предположить, куда мы отправимся. Сегодня про тот самый белорозовый зефир, который каждый белорус знает чуть ли не с пеленок. Помнишь, как в детстве открываешь коробку и сразу... Ой, у меня ностальгия.
9: Еще бы, почти прослезилась. Но не только в ностальгии. Дело в том, что его и на диете можно себе позволить. Вкусный, низкокалорийный и натуральный десерт. Вот почему все его так любят. А когда говорят само слово «зефир», у большинства сразу в голове «Бобруйск». Там находится один из крупнейших производителей этой воздушной сладости в мире.
8: И это один из самых популярных белорусских сувениров. Для туристов он как золото. Около 15% продукции уходит в Россию, а всего зефир поставляют еще в 15 стран. От США и Канады до Китая, Израиля и стран Евросоюза. Представляешь, наш воздушный зефир летает по всему миру.
9: Я представляю, как в аэропорту таможенники улыбаются. Опять белорусский зефир везете? Но на фабрике делают не только зефир, кстати. За полтора века там выпустили больше 250 видов продукции. Халву, казинаки, мармелад, дрожже, ирисы, пасту. Фирменные лакомства, которые ценят и у нас, и за границей.
8: Вот это уже круто. Современный зефир можно сделать всего за 2 часа. И почти без участия человека. А вот настоящий бобруйский, белорусский, как в советском детстве, требует целых суток и никакой спешки.
9: Да, секрет в натуральных ингредиентах, старинных рецептурах и проверенных технологиях. Ничего лишнего. Только яблочное пюре, сахар и то, что нужно. Поэтому вкус именно такой, каким мы его помним.
8: И это уже не просто сладость, это часть нашей пищевой культуры. Когда в стране умеют делать вкусное, натуральное и востребованное по всему миру, это действительно повод гордиться.
9: Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так понимаете все. Особенно те, кто может открыть пачку и не заметить, как она закончилась.
8: Уж не с личного ли примера взята эта фраза?
9: Секрет. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему».
8: Всем зефирного настроения, особенно если это настоящий белорусский. До встречи в эфире!
7: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.
10: Всем привет, это Holy Flame. Давайте вместе послушаем мой новый трек на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» час по-русски.

0: again, my boys, Alexa.
1: В Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента. Дмитрий Крутой в общении с журналистами после встречи с главой государства сообщил подробности тем доклада. Речь главы администрации приводит пол первого.
3: Сделаю предположение, что доклад сегодня был обширным. Все-таки глава государства неделю был в командировке, но тем не менее вопросов, на которых нужно обращать внимание на уровне главы государства, наверняка много. Расскажите, пожалуйста, основные темы, по которым мы сегодня президенту докладывали.
4: Ну, первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, ну, в принципе, традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы, и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни, в том числе и на вертолете, посмотрел очень много полей в разных регионах нашей страны, сказано, что, в принципе, урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас. Но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса – это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Ну и, наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер, это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании. Но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такая же, точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями. Вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива, потому что проблемы Ормузского пролива, конфликт США и Ирана, проблемы конфликта на Украине толкают мировые цены и на нефть уже почти опять $90 за баррель, и цены на топливо вверх практически по всему миру. И когда у нас внутри страны приняты вот эти решения по обеспечению под полную потребность уборочной компании дефицитными видами топлива, вот, и такое нерадивое отношение, и факты воровства, взяточничества, и в этой сфере они показывают, что это просто недопустимо. Второе мероприятие следующей недели, я тоже считаю, очень важное. Это совещание о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов Республики Беларусь за рубежом. Оно, конечно, вызвано тем, что у президента состоялась большая командировка. Наши страны опорные, начиная от Китая, заканчивая странами Азии и теми странами Африки, в которых мы активно работаем и которые посещал наш лидер, либо президенты этих стран были у нас. Наш руководитель считает, что динамика этих инвестпроектов на сегодняшний день не совсем удовлетворительна. Сейчас очень хороший момент застолбиться на рынках этих стран. Президент заслушает доклады закрепленных должностных лиц. У нас за каждым регионом какое-то должностное лицо закреплено и несет ответственность за вот эти инвестпроекты, базовые, основные. И поэтому я думаю, что это будет тоже очень хороший, полезный разговор на злобу дня. И он будет касаться вот именно инвестиционной и важной составляющей и нашей инвестиции за рубежом. Ну, третья тема – это кадры. В основном упор будет сделан на кадры местной вертикали власти, но президентом отмечено, что обсуждены кандидатуры, которые внесены ему на рассмотрение. Ну, президент просто сказал, что это будет и дальше продолжаться вот такой серьезный упор переноса управленческого давления вниз на уровень председателей райисполкомов. Ну, и последний, наверное, блок – это работа дальнейшая президента в регионах. Он уже, в принципе, анонсировал, что не будет изменять своим традициям, когда вот такая жаркая уборочная пора. Следующими у нас на очереди будут, наверное, Брестская область и Гомельская область. Брестская область – это работа нашего пресс-подборщика, полностью локализованного, импортозамещенного. Президент хочет увидеть честную абсолютно информацию, которая касается вот этой компонентной составляющей этой машины, которая у нас получилась. И работа Савушкиного продукта, одно из ведущих наших предприятий, компания, которая в принципе ассоциируется с современной Белоруссией. У них реализован ряд инновационных интересных проектов, они президенту их покажут. В Гомельской области президент попросил подготовить ему фермерское хозяйство. Президент хочет на примере конкретных организаций фермерских посмотреть, как работает система стимулирования, субсидирования. Все-таки началась новая пятилетка. Может быть, послушав фермеров, нужна еще какая-то поддержка, которая, безусловно, будет оказана, потому что кроме растениеводства, вы знаете, фермеры занимают очень серьезный удельный вес в овощах, в ягодах, в нашей голубике, малине, вот в этих вещах. И активно участвуют сегодня в системе стабилизационных фондов. Поэтому, безусловно, этот сегмент будет поддерживаться.
2: Также президент принял с докладом председателя Брестского облсполкома Петра Пархомчика. Президент доложил о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. В выходные дни сотрудники госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Повышенное внимание сосредоточено на северном регионе в связи с проведением Славянского базара. Из-за роста потока автомобилей и наплыва туристов в Витебск дополнительно направлены наряды ГАИ со всей страны, а также специалисты спецподразделений ДПС «Стрела». Отмечается, что загородные трассы не остаются без внимания. Инспекторы в первую очередь нацелены на выявление и пресечение грубых нарушений правил.
1: Новости спорта.
2: Исполнительный совет Европейского союза настольного тенниса полностью восстановил спортсменов из Беларуси и России в правах. В соответствии с принятым решением, спортсмены могут выступать на соревнованиях под эгидой организации без ограничений, начиная с 28 июля, сообщает «Спутник Беларусь». Сегодня на Славянском базаре в Витебске проходят спортивные мероприятия. В них участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители. Местом сразу трех состязаний стал культурно-спортивный комплекс летнего амфитеатра. Впервые на Славянском базаре организованы состязания по пауэрлифтингу. Среди участников начальник управления спорта облсполкома. Как сообщила газета «Витебские вести», в жиме лежа он поднял 150 килограммов. Денис Фатеев подчеркнул, важно личным примером доказывать, что работники спортивной отрасли не только работают в кабинетах, но и могут на спортплощадках показать достойные спортивные результаты. Как добавил глава спортивного ведомства области, спортивные мероприятия на фестивале – это популяризация здорового образа жизни и спорта высших достижений. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: «Веста» – невыгодных покупок!
5: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
6: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Возможны кратковременные дожди, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск. Отдыхай на любимой волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 16 по 19 июля акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Белый Полюс фисташка 1 рубль 29 копеек за 70 граммов. Напиток газированный Квасыч 1 рубль 49 копеек за 1 литр.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велика, в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Организаторы 83-го Венецианского кинофестиваля объявили фильм «Открытие», и им станут «Чернила». Новая картина обладателя «Оскара» Дэнни Бойла, которая будет впервые показана зрителям 2 сентября на острове Лидо. Фильм также вошел в основную конкурсную программу фестиваля. Главные роли исполнили Джек О'Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой. Подробности сюжета пока держатся в секрете. Для Бойла это станет возвращением на Венецианский кинофестиваль с новым полнометражным проектом после успеха 28 лет спустя. Ну а выбор «Чернил» фильмом «Открытие» делает картину одним из первых потенциальных претендентов на награды предстоящего киносезона. За кадром. Благодаря сети кинотеатров AMC стало известно, что хронометраж следующей экранизации видеоигры «Обитель зла» составит 1 час 35 минут. И это заметно меньше, чем у предыдущей работы режиссера Зака Крегера в жанре фильмов ужасов «Орудий», которые шли более 2 часов. Последняя часть в череде киноадаптации франчайза «Обитель зла. Раккун Сити» мучила зрителей на протяжении 1 часа 47 минут. Если делать далеко идущие выводы, то Крегер действительно снял экшен. Как он и обещал, это будет драйвовое кино в духе «Безумного Макса. Дорога ярости». Как говорят, сценарий ограничился 95 страницами с минимальным количеством диалогов. Главный герой повествования, курьер Брайан, его играет Остин Абрамс, который должен успеть доставить очень важную посылку в главную больницу Раккун Сити в разгар вспышки загадочного вируса. История начинается, когда главный герой случайно сбивает женщину, появившуюся словно из ниоткуда на пустой зимней дороге. По словам режиссера, он целенаправленно не использовал персонажа из игры, а придумал собственного героя, совершенно неподготовленного человека, вынужденного пройти через настоящий ад. Премьера намечена на 18 сентября. Длинный дубль. Netflix представил специальную версию первого сезона «Очень странных дел», приуроченную к 10-летию сериала. Теперь первые 8 эпизодов проекта доступны в ностальгическом формате VHS Special Edition с изображением и звуком, стилизованным под старые видеокассеты. Создатели переработали визуальную часть сериала, добавив характерное для VHS формата помехи, зернистость, искажения и ретро-эффекты, чтобы зрители могли посмотреть историю из Хоукинса так, будто она вышла на домашнем видео в 80-х. Эксперимент стал своеобразным продолжением эстетики самого сериала, который с первого сезона активно обращался к культуре 80-х, от фильмов Стивена Спилберга и Стивена Кинга до старых игровых автоматов и аналоговых технологий. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Сейчас у нас тема, от которой сразу хочется заварить чай и отрезать огромный кусок хлеба. Я уже чувствую запах свежей корочки.
1: Настя, ты сейчас всем аппетит разыграла. Сегодня говорим про витебский каравай. Тот самый, который президент Беларуси Александр Лукашенко назвал примером качества, когда вручал государственные знаки. Качество белорусских товаров – это, по его словам, дело национального суверенитета. Представляешь, даже хлеб, и то с гордостью.
2: Да, изготовление такого каравая занимает больше 20 часов. Это не просто замесилы в печь. Это целая многостадийная история. Важны качественные ингредиенты, традиционная заварка витебских хлебоопеков, ржаная и пшеничная мука трех видов. Все в правильном сочетании, и только так получается тот самый неповторимый аромат, от которого слюнки текут.
1: А вес готового каравая – 2 килограмма 200 граммов. Такие большие буханки на автоматах не сделаешь, поэтому формуют их исключительно вручную. После выпечки крутобокий красавец без единой трещинки. Корочка душистая, с логотипом предприятия, а мякиш ноздреватый. Сожмешь, а он сразу обратно в форму возвращается. Как будто говорит: я настоящий, не трогай меня.
2: А как не трогать? Вкусно же! Я уже представляю, как человек приносит домой такой каравай и говорит: кажется, сегодня у нас на ужин весь подъезд соберется. А недавно, кстати, уникальный хлеб начали выпекать и в Рубе. Там используют пшеничную муку с натуральной закваской, высокую гидратацию теста и длительное холодное брожение. Это уже современный подход, но с душой.
1: Вот это меня всегда восхищает, когда не просто быстро делают, а делают правильно. И при этом следят за качеством на каждом этапе. Не зря же этот каравай получил государственный знак качества. Это подтверждение, что белорусский хлеб один из лучших. Я когда такой каравай вижу, сразу хочется сказать: вот это наше, и откусить кусок побольше.
2: Согласна. И это действительно повод для гордости. Когда в стране есть традиции, которые не теряются, а развиваются. Когда хлеб делают с вниманием к деталям и с уважением к потребителю. Каждый раз, когда берешь такой каравай, понимаешь, вот это настоящее белорусское.
1: Так что, если не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете. Не зря говорят: хлеб всему голова.
2: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». У микрофонов были Кузьмин и Гордеева. До встречи в эфире.
0: Гид по-нашему. Радио Витебск. Слушай.

0: В Витебске 17 часов.
1: Новый час на радио.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра днем по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: себя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60.
7: Радио «Витебск». Слушай свое.
8: Салют, это Юля из группы «Parade of Planets». Слушай наши песни на радио «Витебск».

0: отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра днем по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.

0: Витебск. Гид по-нашему. Всем привет! На радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
1: Влад Кузьмин
0: и Настя Гордеева.
1: Мы вам расскажем, какие белорусские товары, места и производства знают и любят абсолютно все. Сегодня у нас тема, от которой хочется встать и поаплодировать, даже сидя на диване.
0: Ого, это уже интересно, но я догадываюсь, о чем будем говорить. Про то, как предприятие из Новолукомля создает сцены для всей Белоруссии и не только. От Витебска до Дальнего Востока. Это не просто слова, это реальные гастроли.
1: Да, наши белорусские мастера сделали сценический комплекс на вращающейся платформе в виде Колизея. Высота 18 метров, диаметр 30 метров. Его установили в Самарканде к саммиту ШОС в 22-м году. Представляешь, белорусская сцена для мировых лидеров. Я бы на такой сцене тоже речь толкнула. Ну, по крайней мере, бы попробовала.
0: Настя, ты уже планируешь мировое турне? А я вот представил, как на такой сцене выступаю. И вдруг платформа начинает крутиться. Влад, ты куда? А я такой, а я не знаю, она сама. Ну, это же полный восторг.
1: Вот именно. А сцены из Новолукомля стоят на площади Победы в Витебске и на большинстве открытых площадок в областных и районных центрах по всей стране. Это уже не просто оборудование, это наша гордость.
0: И не только у нас. Около 60% изделий экспортируют в Армению, Казахстан, большую часть в Россию. География от Дальнего Востока до Москвы и Санкт-Петербурга. Можно сказать, сборное сценическое оборудование гастролирует вместе с популярными исполнителями по городам. Артисты поют, а сцена крутится и радуется.
1: А еще и нас радует уже с 2008 года, когда началось производство на площади всего в 60 квадратных метров. На таком пятачке мастера умудрились выпустить оборудование для огромной сцены Чижовка-арены, где в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею, кстати. Тогда они серьезно заявили о себе. Из маленького цеха к большим сценам. Это как из гаража сделать ракету.
0: Вот это меня и восхищает. Когда в маленьком городе на Витебщине делают вещи, которые стоят на главных площадках страны и за рубежом. Это уже не просто металлоконструкция. Это то, что создает атмосферу для тысяч людей. И при этом все делается с душой, профессионализмом и с вниманием к деталям. Я в восторге.
1: Согласна. Белорусское сценическое оборудование – это не просто конструкции. Это символ того, что мы умеем делать большое, надежное и впечатляющее.
0: Так что, если будете на концерте или фестивале, знайте, что сцену, возможно, сделали в Новолукомле. И это круто. Главное, не пытайтесь ее покрутить.
1: Спасибо, что были с нами. С вами были Влад Кузьмин, Настя Гордеева и рубрика «Гид по-нашему».
0: И если вдруг окажетесь на большой сцене, не забудьте сказать спасибо белорусским мастерам. До встречи в эфире.
2: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого.

0: обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра днем по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагентств. Вокруг света.

0: кайф. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра днем по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Горячий хит на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Прямо сейчас поговорим на тему, от которой у мужчин обычно глаза стекленеют, а у женщин загораются. Готовы?
1: Ой, я уже чувствую подвох. Поверь, глаза у мужчин загораются не меньше. Сегодня про белорусское женское белье. И да, я как типичный мужчина сначала подумал, ну что там можно рассказывать? Лучше же показывать на моделях. А потом узнал факты и понял, есть чем гордиться. Даже впечатлился.
2: О, вот это прогресс, Влад. Белорусское белье знают и любят не только у нас, но и далеко за пределами страны. Оно комфортное, качественное и сделано с умом. Следуя модным тенденциям, наши производители создают коллекции для каждого сезона. Особое внимание уделяют конструкторским решениям, и все для того, чтобы белье было не только красивым, но и поддерживало здоровье женщины.
1: Вот это уже важно, потому что белье – это не просто красивая штука. Это то, что женщина носит каждый день. И когда оно удобное, из хороших материалов, с правильными швами, это уже не просто покупка, это забота о себе и своем комфорте. Я понимаю женщин, которые надевают такое белье и сразу чувствуют себя королевами. Но это же круто.
2: Странно, но ты сегодня особенно галантный. Но на самом деле, да, ты прав. Наши предприятия выпускают корсетное и корректирующее белье, купальники, белье для сна и отдыха, а еще чулочно-носочные изделия, одежду для дома, спорта и даже работы. Выбор огромный, от классики до современных моделей. И качество всегда на высоком уровне.
1: Кстати, белорусское белье и чулки-носочки поставляют в десятки стран, от соседних до далеких. Это уже не просто мы делаем для себя. Это продукт, который ценят по всему миру. Даже туристы часто увозят его домой. Представляю контроль в аэропорту. Спрашивают, что везете, а они такие: белорусское белье. И таможенник такой кивает: а, понятно, ну значит качественное.
2: Ну слушай, не зря же наши производители активно работают с международными стандартами, используют современные материалы и технологии. При этом сохраняют традиции и качество. И это уже действительно не просто белье, это продукт, которым можно гордиться.
1: Вот за это и уважение. Когда в стране делают вещи, которые и красивы, и удобны, и долговечны, это уже часть нашей репутации. Белорусское белье – это комфорт, стиль и забота о женщине. И это действительно повод для гордости.
2: Поэтому, если едете в какую-то страну в гости, смело берите на подарок. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». На связи были Кузьмин и Гордеева.
1: Берегите себя и иногда позволяйте себе что-то красивое и удобное. До встречи в эфире.
0: Гид по-нашему. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра днем по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
6: Как круто, что Витебск – фестивальный город, и каждый год мы можем приобщиться к мировой музыкальной культуре, пусть и ненадолго. К слову, конкретно мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, стараемся это делать значительно чаще, и тебя к этому делу привлечем. Впереди топовая двадцатка, состоящая из лучших саундмейкеров этой планеты.
7: Ну и скажем вместе дружно – вперед, хит-парад! В принципе, на этом мне и добавить больше нечего. Настя уже все выдала, так что вперед, коротко о лидерах прошлых 7 дней.
5: Прошлой недели.
6: Третья строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
7: Второе место. BTS. Swim.
6: Первая строчка. By India. Хчо и Мод. Shut down.

0: 20.
1: Лето — время для восстановления, и все проживают его по-разному. Кто-то продолжает впахивать и двигаться на сверхскоростях, а кто-то выбирает замедлиться и наслаждаться моментом. Музыканты из верхней тройки прошлой недели явно выбрали более лайтовый режим. И потому в прошлый раз особо ничего и не изменилось.
2: Зато в нижней части таблицы перемен хоть отбавляй, поэтому свежие актуальные позиции для тебя прямо сейчас. Вот Эбен, например, взял и рухнул от бессилия на 20 место. Теперь название трека «Hello» подходит к ситуации.

0: Moving on the Sun. Так называется новинка этой недели. В песне солнце выступает символом ясности, свободы и нового начала. Так пусть она станет путеводной звездой этой семидневки. Если так и случится, в следующий раз обязательно как следует поблагодарим Хюгеля, Измаэля и Ультра Нейт.
1: Неплохо упали показатели девушки Брукс Икстиен. Paid to Exist уже 18-й. А знаете, что было на прошлой неделе? 13-е место. Методом простых вычислений понимаем, что минус 5 за 7 дней.
2: 18 место. I am paid to exist.

0: Именитый музыкант прошлого говорил «дождям подожди», а современники Duff и Teams устраивают под дождем танцы. Но только у вторых на счету минус один балл, а у первого награды этого шоу за пределами горячей двадцатки. Вот и делаем выводы.
1: Бруно Марс как-то уже спускался в низы списков хит-парада, и мы помним, чем это закончилось – очередными первыми местами. Теперь у артиста вновь минус два, и показатели не из самых позитивных. «I Just Made» — 16-й.
2: 16-е место.

0: Уникальная композиция «Понго» была удостоена лифта на 15-ю ступень. Уникальность ее в том, что она похожа на кей-поп, но создана простым ямайским парнем с псевдонимом «Рашен», португальцем Рау Алехандро и нигерийцем Вискидом. У меня все.
1: Ну, у меня тоже, в принципе, все. А еще все у диджея Тиесты и Брианы Грейс. «Beautiful Places» минус 2 к 10-й неделе пребывания в топе. Как-то не слишком рано начался спад.
2: 14-е место.

0: 20.
1: А вот и 13 место. Но прежде чем разыграть эту карту, напомним тебе, что голосовать по новой ты можешь уже с понедельника. Не упусти возможность повлиять на то, что слушаешь, и главное, в какой очередности. Так мы и оказались у дверей бывших кандидатов на победу. Теперь дотянуться до первой строчки Алану Уолкеру, Изабель Мелькман и Кейтрин О'Райан будет значительно сложнее. Работа «Broken Strings» вылетела за пределы верхней десятки.
0: 13 место.

0: Вау, вы все сами слышали. Трек Body Talk сопровождается у нас достижением не очень радостным, а именно обвал недели. Минус 7 за неделю — это очень больно. Шли-шли Али Фарбен и Рене Миллер по дистанции, и вот тебе на. Оправляйтесь, ребята.
1: Спустились на две строчки и следующие исполнители. Биби Рекса и Faceless вместе с синглом New Religion. 11-я строчка сегодня звучит так.
2: 11-е место.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Нам с тобой в нижней части сетки говорить осталось почти нечем. Все, что было, узнали здесь и сейчас. Впереди же еще много рубрик и неожиданных поворотов, так что держим маршрут. А здесь осталось только напомнить места с 20 по 11.
2: 20 строчка. Эбон, Hello.

0: 19 место. Хугель, Измаэль Энджел, Ультранейт, Moving to the Sun.
1: Восемнадцатая строчка. Брукс XTN, Pay to Exist.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Наша музыка на «Радио Витебск».

0: До окончания эфирного часа остается все меньше времени. Пора подытоживать нижнюю часть сетки. Без вылета нам точно не обойтись.
1: Топ-20. Вылет.
2: Как корабль назовешь, так он и поплывет по волнам чарта. В принципе, лайнер Holy Flame под названием Tannu отлично себя проявил в рамках двадцатки. Но коварные айсберги в виде новинок и плотной борьбы не оставили шансов белорусскому парню задержаться на подольше. Ждем с новыми хитами.
1: Топ-20.

0: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Многие ученые спорили и спорят до сих пор по поводу того, возможно ли путешествие во времени. Сколько ученых-самоучек пытались создать машину времени? Все никак. Но они просто не знали, что в нашей двадцатке есть рубрика «Флэшбэк». Давно бы уже постигли прошлое с помощью нас.
0: Флэшбэк.
2: Решила вас удивить. Отправляемся в 2002 год. Да, этой подборке уже 24. Возможно, это возраст чьих-то работающих детей или взрослых сестер. Давайте отправимся в то время, в котором даже для них деревья были большими. Начнем с бронзы. Группа «Сливки» — одна из первых девчачьих российских групп в откровенных костюмах с песней «Я другая». Ну-ну. На второй строчке «Руки вверх» с «На тот момент свежей песней он тебя целует». И на первом «Итальянка» Ингрид с безоговорочным хитом «To a

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, с

0: Реклама на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
2: Давай с тобой договоримся. В ближайшие несколько минут мы никуда не спешим и не нервничаем. Делаем небольшой пит-стоп в отдельно стоящей рубрике «ТОП русских новинок». Здесь у нас сугубо женская компания. Если это не твое, позанимайся своими делами. А если эта тема тебя трогает, тогда рассказываем. Люся Чеботина выпустила песню «Твои зеленые глаза». Здесь без изменений про сжигающую любовь и высококлассовую женщину. Мия Бойко в целом о том же, только в композиции «Prime» девушка играет недоступную.
3: А вот у Биар Вульф композиция, наталкивающая на определенные высокие мысли. Девушка выдала все свои мысли в музыку. Так и появилась композиция с названием «Под небом все равны».
1: ТОП-20.

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра днем по региону 23-28 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагент. Субтитры

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. ТОП-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Любое начало дарит надежду. Даже начало нового часа хит-парада на волне Радио Витебск. Кто-то начинает надеяться на то, что именно их любимый исполнитель окажется первым. Кто-то определяет время по горячей двадцатке и рад, что у него впереди еще много-много часов для отдыха или важных дел. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, высылаем каждому приветы и надеемся, что тебе понравится подборка «Топ Шазам Глобал».
3: Сегодня подборочка «Что надо», уверен, разлетится по личным плейчартам и листам. Первый трек на сегодня, который обрел популярность в Шазам за неделю, это на минуточку всем знакомая Дэнса Кудура от таких парней, как Дон Омар и Лучьенца. Далее в списке Crash Adams и его New Heart, выпущенный год назад, но популярность к себе обревший только сейчас. Ну и на финал Оливия Родриго и ее трек из нового альбома Expectation.

0: десятка.
1: Добро пожаловать в десятку. Все, кто оказывается здесь, по умолчанию топовый топ. Но кому-то и этого бывает недостаточно, так что давай поименно. Десятое место. Хюгель и Солта, Джамайка. Чартранеры подлетели в сетки на 7 позиций, и это еще месяца не прошло. А что будет дальше, кто знает. Может, на следующей неделе им покорится сразу вершина? С этим вопросом и отправляемся слушать новый хит.
0: Прорыв недели.

0: Диджей с мировым признанием просто не мог не насобирать за неделю несколько плюсиков. Да еще и в компании красотки. На пару Келвин Харрис и Джази треку Satisfy добавили весомые плюс 6 на третьей неделе пребывания в двадцатке. Хороший темп, главное не сбавить.
1: Не будем менять настроение, Кунгс и Теофилус Лондон тоже постарались и сделали плюс 3. Отличный результат для трека Galaxy.
2: Восьмое место.

0: Была бронза, да исчезла, были замашки еще на несколько медалей, но теперь об этом можно забыть на несколько недель. Все для того, чтобы насобирать растерянные 4 балла. Боб Синклер и Кайза потеряли момент управления своим треком «I Can't Wait».
1: У The Second Voice все стабильно хорошо. С каждым разом проект улучшает результаты и поднимается все выше. На этот раз трек «Let Me Be» запрыгнул на 6-ю ступень и тем самым побил свой предыдущий результат.
2: 6-е место.

0: Медленно, но верно, харизматичный Алекс Уоррен продолжает топать к своей цели. И знаете, ему уже виднеется на горизонте пьедестал. Если так и продолжить, то сработает поговорка «тише едешь, дальше будешь». Ну а пока трек «Fever Dream» плюсует двоечку в карман.
1: Такое же количество плюсов отправляется на счет Marshmello и Portugal The Man. Сингл «Феникс» вплотную подобрался к тройке лидеров.
2: Четвертое место.

0: Корейцы везде, их много. А, погодите, это просто группа BTS в полном составе арендовала бассейн и все дорожки заняты. Примерно как-то так я себе представлял момент написания трека Swim. Все у парней вроде и хорошо, но все же есть один нюанс. Минус один. Нет, не участник группы, а бал. Хотя его потерю видно и не заметили.
1: Зато Медуза и Хенри Камомайл обратили внимание на серебряную ступень, которая, наконец, сверкает под их ногами. Ну а что, вещица и правда симпатичная. Поздравляем композицию «Don't Wanna Go Home Tonight» с достижением.
2: Второе.

0: 20.
1: У нас, конечно, не интервью с музыкантами, но блиц-блок тоже имеется. Никаких вопросов, только факты о месторасположении селеб внутри сетки. 10-я строчка. Хюгель и Солта. Джамайка.

0: Девятое место. Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy».
1: Восьмая строчка. Кункс и Теофилус Лондон «Galaxy».
0: Седьмое место. Боб Синклер и Кайза «I Can't Wait».
1: Шестая строчка. The Second Voice «Let Me Be».
0: Пятое место. Алекс Уоррен «Fever Dream».
1: Четвертая строчка. Marshmello и Portugal The Man «Phoenix».

0: третье место BTS Swim.
1: Вторая строчка Медуза Henry Camomile Don't Wanna Go Home.
2: Понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: претендент.
1: Итак, тройка претендентов в студию. Нет, я не пересмотрел «Поле чудес». Просто действительно три трека попытаются привлечь твое внимание своим звучанием. А там, кто знает, может кто-то из них и в двадцатку залетит. Сегодня знакомимся с такими работами, как «Everything's Fine» от Алока и Дженнифер Лопес, на минуточку, которая и в музыке, и в кино преуспела. Да и в жизни у нее явно все окей. Далее сингл «Sad Girl» и вновь мировые яркие имена. Бебе Рекса и Дэвид Гетта стараются притянуть внимание к себе и саунд. Ну и на финал Тейлор Свифт и свежая работа под названием «I knew it, I knew you». Слушаем всех в порядке очереди.
0: Топ 20. Претендент.

0: неделю, с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Мы могли бы мчаться на кабриолете по городу, а еще лучше по горному серпантину. Но нет, пока мы мчим на полной скорости к первому месту чарта.
2: Вот это уцепились, вот эта тройка, конечно, держит лидерство на протяжении уже даже не знаю скольких недель. В общем, о чем говорить? By India, Хчо и Мод Шаде. Ну это просто топ-разрыв этого лета, так мы считаем. И не только мы, судя по всему. В общем, оставляем тебя наедине с победителем, вносите уже, не знаю, какую по счету награду. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим тебе пока-пока.
0: Первое место.

Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра днем по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра днем по региону 23-28 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра днем по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 12-17, в Витебске 14-16 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 12-17. В Витебске 14-16 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 12-17, в Витебске 14-16 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.